0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Знаешь, там, ну, на определенной высоте они уже начинают развитием вида спорта заниматься.
1: Но в этом плане самый показательный вот пример, мне кажется, Зидан. Я опять же про клуб говорю, а про футболистов. Он очень классно тренировал и Реал, и сейчас сборную Франции тренирует, прям красавчик.
0: Да простят футболисты, но погода уже не та. Хотя бы сухо. Ладно, так? Единственное, конечно...
2: Дождь стоит по прогнозу. Ну, в телефоне, по крайней мере, да, но...
0: Мокроснег какой-то вот по области тоже пойдет.
2: Пока красиво.
0: Я смотрел прогнозы, и в Каменске тоже вот будет с осадками. Очень надеюсь, что нас обойдет это все. Начинаем мы новый день с улыбочки, ребята. Катапульта будет здесь до 11 утра, так что всем здрасте.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
7: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дон.рф.
8: Объедение эти пельмени! Сочное мясо, тонкое тесто.
9: Объединяет все поколения.
10: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода же от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это Водажо от Фина Групп. Водажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, водажо.финогрупп.ру.
3: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
4: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
5: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
10: Что такое идеальный отдых? Только представьте, мягкий обволакивающий пар, огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны «Урал». Куйбышева, 42Б. Телефон 319-02-02.
11: Нужен автомобиль? Вам в автоцентр «Восток». Чанган, ГАК, Амода, Джейку, Лада и новый бренд «Теннет Плюс». Тысяча авто в наличии, новые и с пробегом. Зимние шины, сигнализация, антикор,

0: подарок. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
1: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enko.ru или по телефону 8-343-363-02-32.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная регистрация на nash.dom.rf. Подробности условия обмена по телефону.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта.
6: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Спонсор афиши ООО «ЭЗ Правобережный Новый Город».
1: Да, нормально посидели вообще. В клуб сходили, я песни попела.
2: Доброе утро, 7 часов 14 минут в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Сейчас немножечко расскажу о мероприятиях, которые будут сегодня.
3: Давай.
2: Да. Кто любит Битлов, кто любит Джона Леннона, приходите сегодня в музей андеграунда. Там сегодня будет тусовка, посвященная дню рождения Джона Леннона. Ну, ему бы там исполнилось какое-то количество лет уже. Ну, кто уже считает? В общем, вообще у него день рождения 9 октября, но сегодня будет час винила, посвященный ему. Любите, если выставки красивые, вот прямо так уже и назвали, от красоты небесной, красоте земной, искусство стран Европы 14-18 веков в Эрмитаж Урале. Приходите, эта выставка работает до середины января. Открылась 5 сентября, и там более 90 произведений мастеров из частного собрания. Там художники Италии, Испании, Германии, Франции, Нидерландов. Я лично пойду, ну, я люблю же экскурсии, чтобы все рассказывали, не просто так ходить смотреть. Это потом уже можно повторить для себя и сходить на те картины уже посмотреть, которые очень-очень задели и понравились. А вообще я пойду, допустим, в субботу экскурсия будет, и я буду смотреть это.
3: Будешь притрагиваться к искусству?
2: Да, конечно, конечно, конечно.
3: Века.
2: А хотите, если это о предстоящих событиях, вот «Роковая страсть», «Современный бунт» будет на сцене нашей Свердловского театра драмы, потому что 9 и 10 октября премьера спектакля «Леди Макбет» нашего уезда. Это премьера, так что приходите, смотрите, настоящие театралы. Это, конечно, всегда ждут к премьер, всегда готовятся. Это очень-очень ответственно.
3: Репетируют.
2: Вот. Ну и если хотите что-то такого легкого, расслабляющего, комедийного, как это называют, прямо антидепрессант, это фарс-комедия «Палата бизнес-класса». Там играет Семен Стругачев, Ольга Прокофьева, Светлана Пермякова. В общем, там такая ситуация, что в больничной палате оказывается там прожженный такой коммерсант-фраер после пикантной операции. Что за операция? Ну, в общем, узнаете.
3: По увеличению
2: и
3: чего-нибудь, наверное.
2: Заслуженный артист-пенсионер. И вот они оказываются в такой в закрытом, можно сказать, помещении. У них там медсестры.
3: Их вот, шили между собой в том, этом триллере.
2: Да-да-да. Один успешно прячет любовницу от жены прямо в кровати соседа. И тут любовницы какие-то.
3: Типичная театральная комедия.
2: Да-да-да. В общем, да, комедия.
3: А такая Семен
2: вот
3: Стругачев, это который еще в особенностях национальной охоты играл?
2: Да-да-да. Вот это
3: Кузьмич, какой сарай, ему водку сгрузили.
2: Да,
3: вот
2: будет
3: это
2: антракт, имейте в виду, можно будет выйти.
3: Да, да, ты что сразу с этого не начала? Тогда идем, все.
4: Я ради антракта уйду.
5: Утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Что на свете всех милей?
8: Гулять в тени его аллей.
9: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
10: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
11: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый Город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Реклама.
13: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы для двигателей и трансмиссий, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
14: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
15: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
16: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
17: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
16: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
17: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
18: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
19: «Одрейл Групп». Угрянство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
20: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
21: Еще как кажется.
20: Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000-333.
21: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
22: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
23: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги.
24: RCC и Karate Combat.
23: И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белас и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября у ГМК-арена. Будущее начинается здесь.
25: 15+. При поддержке русской медной компании.
26: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик.
27: Откуда столько позитива-то?
28: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
29: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
30: а на горках.
29: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2.
31: Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ООО «Гид Екатеринбург».
32: 408-667-1807. Екатеринбург.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездотп.рф.
6: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7.26 в Екатеринбурге. На радиопилот прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП Центра Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, есть ли пробки. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро всем, кто сейчас выезжает. Надо знать, что в отдаленных районах просыпаются люди раньше. Например, в районе широкой речки Дотянистой, а также перед объездной по Светлореческой уже стоят затруднения на Дегенина от Сахарова до Краснолесья, Краснолесья и Тенистая в оба направления. Тоже также затруднения в районе Амундсена, Краснолесья и Иванцовского. В районе Амундсена объездной со стороны Бардина и со стороны Чкалова пробочки подрастают. Затруднено движение уже на севере города при заезде со стороны Пышмы, а также в районе метро Уралмаш на машиностроителей, Шевская, фронтовых бригад в оба направления, еще от красных командиров потихонечку начинает вставать. Также затруднениями сейчас улица Щербакова в районе Уктуса в направлении Самолетной, плюс еще в районе Пивзавода начинается и в районе Совхозного, а также на Новосибирской движуха плотная. Пока свободненько более-менее в центре города, тишь да гладь. Ну, не сказать, что надо прям гнать-гнать. Главное, будьте аккуратны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Принимаем ваши звонки. Наш номер телефона 237-104. Линия свободна. Звоните, задавайте вопросы, либо высказывайтесь про автомобили. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Да, слушаю вас.
3: Я хотел бы напомнить водителям, что при движении, допустим, тот же ЕКАД, и когда вы на развязку куда-то собираетесь подняться, люди, которые съезжают, у вас получается единовременное перестроение, и преимущество все-таки у людей, которые съезжают с развязки. То, что вы двигаетесь по широкой дороге, не значит, что у вас при перестроении какое-то преимущество.
2: Очень плохо слышно, но я так понимаю, что с развязкой на ЕКАДе какие-то вопросы не уступают дорогу?
3: Сейчас.
2: Понятно.
3: Не то, что не уступают, а просто при... двигаются... Неважно, ЕКАД это или в городе где-то развязки, да? Вот. И люди, которые съезжают, и те, которые собираются подняться... Те вот, кто собирается подняться, потому что едут по широкой, и поэтому им плевать на помеху справа. Угу. От тех людей, которые съезжают с развязки. Все-таки помните об этом, потому что в случае ДТП виноваты будете все-таки вы.
2: Чаще всего смотреть надо на разметку, во-первых, потому что у нас многие даже разметку не уважают. Второе, у меня тоже обращение к людям, которые съезжают на развязки, например, в районе улицы Московская объездная. Они как будто вечные, вот прям, знаешь, такое ощущение, человек вылетает просто не глядя, ничего, ни налево, ни в зеркала вообще, разойдись, вот так вот. Ну так нельзя, ребят, камон, я тоже еду, как бы, притом мы каждый в свой ряд, по сути, ныряем, только у него он получается как разгонный, да, и потом, пожалуйста, как бы перестраивайся, делай как хочешь. Но прямо вот мне в бок летит такая же тема в районе Экспо, когда примыкание идет снизу с ЕКАДа на верхнюю часть развязки.
3: Ну, вообще, на развязках повнимательнее надо быть. Ну, и как бы правило, если подзабылись, ну, можно освежать.
2: Ну, да, я согласен. У нас многие это не то, что не освежают, у нас привыкли ездить по наитию. Но даже если по наитию ехать, ребят, ну, тормозни на полсекунды. Буквально чуть-чуть поменьше скорость сделай.
3: И газ сбросить можно.
2: И... Да, и все разъедутся. Фу-фу-фу, и все. Рассеется,
3: и
2: как дым.
3: Потеряешь.
2: Спасибо тебе большое, да. На самом деле иногда вот этот совет по поводу того, что надо просто отпустить педаль газа или чуть-чуть прижать тормоз, она спасает жизнь. Следующий звонок принимаем. Алло. Алло. Да-да-да, слушаю.
4: Алло. Двигаюсь вот по ЕКАДу, у меня предупреждение по ЕКАДу от Челябинского тракта в сторону Кышмы. Мы с мосты все прямо во льду. Так что обстановочка так себе, на Горбатом даже уже ДТП.
2: Что, на каком мосту?
4: На Горбатом мосту уже даже ДТП в сторону Кольцовского тракта.
2: Ага, то есть лед там, да?
4: Да, прям лед, прямо галимый лед.
2: Уф, спасибо большое, что предупредил. Да, на ЕКАДе ближе к Кольцово со стороны Челябинского тракта, если кто не расслышал, корочка льда, поэтому, пожалуйста, повнимательнее. Сейчас, надеюсь, солнце выглянет, быстренько все это подтает. Следующий звонок принимаем. 237-104. Кто на связи? Ай, сорвался человек. Оставайтесь на связи, будем разговаривать. Мы тут и конкретные машины обсуждаем тоже. Алло.
5: Алло.
2: Да-да-да.
5: Доброе утро.
2: Слушаю.
5: Тему про липучку хотел продолжить.
2: Ага.
5: Разговаривать.
2: Давай.
5: Слушай, ну вот сам езжу уже, наверное, 10 на липучке, и вот вообще проблем нет.
2: Но опять же, я же говорю, зависит от веса, привода, времени и манеры вождения.
5: Ездил, да, то есть манера понятна, зимой надо, то есть можно ездить по-разному, поспокойнее, чем летом.
2: Согласен, но просто...
5: На дрижиках ездил, ну как бы, да, конечно, есть разница, сейчас на китайской. То есть, ну и в принципе тоже нормально, адекватно ездишь, нормально все получается. Угу.
2: Слушай, а машина какая?
5: Ну, сейчас «Москвич» 6-й.
2: Ага. Ну, седан.
5: Седан, да.
2: И вопрос, резина китайская какая?
5: «Триангл».
2: А, ну вот мы тоже тут с товарищем обсуждали, девятнадцатики «Триангловские». Я там по поводу цены скорректировался, посмотрел. Как бы нормально. В этом году нормально, без каких-то там супер-пупер скачков. Вполне бюджетно. Если, да, то есть если сравнивать там, допустим, с какими-то представителями японских концернов, там, и тем более европейских, там цена сразу X2, тут как бы да. Спасибо тебе большое за то, что по поводу резины высказался, и сейчас еще один звонок быстро примем, быстрый вопрос, быстрый ответ, 237-104, пожалуйста, звоните, кто на связи, доброе утро. Алло.
6: Здравствуйте.
2: Да.
6: Здравствуйте. Я... По поводу звоню, предыдущий вот говорил, что на съезде с эстакады съезд, надо уступать дорогу тем, кто поднимается. Надо смотреть знаки. Там знак всегда стоит, уступи дорогу, кто спускается. И вот это больная тема вообще. Я езжу постоянно по загородной трассе, ну, по объездной. И это всегда так. Вот они едут, спускаются, а я поднимаюсь. И они меня поджимают постоянно, выдавливают. Угу. Я вообще не понимаю, как люди учат правила вообще, как их сейчас обучают в школах.
2: Слушай, ну,
6: это как, вообще ужас.
2: Как правило, такие нарушения делают те, кто недавно не обучался. Это уже люди, которые ездят по наитию, еще раз повторюсь. Но даже по наитию, притормози чуть-чуть, и все разъедутся нормально. Смотрите знаки, разметку и следуйте правилам дорожного движения. Спасибо, что обратили на это внимание. У нас время, к сожалению, вышло. Благодарю вас, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Реклама спонсора.

0: Реклама.
1: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Cherry, Tenet и Havail. Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
2: В Монетке выгодно, как ни крути. Кондиционер для белья Вернель. 189 рублей 99 копеек. А цена действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
5: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
4: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.

0: Не теряйте время. В «АвтоВек» всегда есть выгодные предложения на новые автомобили «Лада Гранта». Официальный дилер «Лада АвтоВек» на Металлургов 69. Звоните 253-0053. 253-0053.
1: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. Skillpro66.ru.
2: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч Урала. Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. Урал примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный Велес. Начало 14:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: Екатеринбург, 2026 год. 0+.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Катапульта.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:46 в Екатеринбурге.
3: Итак, друзья, мы для вас приготовили 3 подсказки и минуту на то, чтобы задать правильные вопросы. Ваша задача — дозвониться по телефону 237-104 прямо сейчас. Ну и, конечно же, задавать правильный вопрос, чтобы понять, что у нас на уме за предмет-то такой.
2: Спонсор конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены» ИП «Климович Игорь Сергеевич».
3: Доброе утро, алло.
2: Привет.
0: О, уже есть доброе утро. Как зовут
4: Привет,
0: вас?
4: Доброе утро.
0: Как Денис зовут?
3: Чего с тобой? Чего? Кто?
0: Ваня.
4: Денис.
3: Денис, мы просто тебя очень плохо слышим. Ты как будто еще в подушке лежишь.
0: Спишь, что ли?
2: Ты проснулся, Денис?
4: Нет, я еду по дороге, у меня по громкой связи просто.
3: Ну так вот тебя получше слышно, так что ты давай почетче. Есть ли у тебя костюм, Денис?
4: Да.
2: А долго. Еще один хочешь?
3: Не спортивный, я имею в виду. Значит, у нас есть приз хороший. Если ты правильно ответишь, что же за предмет мы загадали, то у тебя будет возможность себе хорошенечко так снизить цену на хороший костюм. Итак, внимание.
0: Они иногда, вот эти предметы, которые мы загадали, такие длинные бывают, что можно даже завязать. Угу.
2: А я честно скажу, не буду аристократа из себя строить, я эту штуку иногда, часто, использую вместо тряпки.
3: А для таких, как ты, придумали другие предметы на этих предметах, чтобы люди не пачкали их. Итак, время пошло.
0: Закатывать можно.
2: Да, погнали вопросы.
4: Так, это связано на то, что поверх рубашки, правильно?
3: Ну, на рубашке тоже есть такие штуки. Я тебе открою тайну.
0: Конечно.
4: На рубашке есть. Это не галстук?
3: Нет.
4: Так, это используют вместо тряпки, правильно?
3: Ну, нет, это не используют вообще вместо тряпки. Изначально предназначение другое.
2: Да.
4: Так, хорошо. Блин, я не могу, я затрудняюсь.
3: Давай еще, время на вопрос-то идет. Есть у рубашки. Вот Сергею, чтобы он нос свой не вытирал и ничего не вытирал, да, как бы придумали другие штуки на этих штуках, чтобы их так не использовали.
0: Так запутал.
3: Я потом все расскажу.
4: Не слюнявчик, да?
0: Нет, ну у рубашки какой это слюнявчик? Есть. Ну какой слюнявчик у рубашки? У рубашки это есть. Я еще гладить это не люблю. Там надо...
4: Воротник.
3: Нет.
2: Ниже.
3: Еще
2: ниже,
3: давай.
0: Денис. Сбоку. Ну ты, Денис, проснись.
3: Их два.
4: Рукава.
3: Да! Все, я знал, как добить тебя.
0: Это я просто усмирительную рубашку вспомнила, которую можно завязать там сзади.
3: Да сейчас такая же фигня, тоже много рукава-то у всех разные.
4: Я просто стол обычно не вытираю рукавами.
0: Ну, слушай, а раньше-то, когда маленький был мальчик.
2: Я чай затирал рукавами,
3: помню. Ты знаешь, что у армейской формы появились вот эти пуговицы на рукавах неспроста? Чтобы солдаты нос не вытирали рукавами вот так вот, понимаешь? Вот для чего они изначально. Ну что, поздравляем тебя с победой.
0: Конечно, ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья-джентльмены».
3: Сейчас кричи «катапульта» и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта!
5: На радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
8: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
9: Не оферта. Предложение ограничено.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро, 7.52 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».
2: Здравствуйте. Россиянам в 2027 году могут выдать еще меньше шенгенских виз. В Российском союзе туриндустрии предупредили, что пересмотр визовых требований и визовой политики в отношении России есть в повестке Европейского совета, заседание которого пройдет 15 и 16 октября в Брюсселе. При этом полной остановки выдачи шенгена россиянам в РСТ не ждут. Даже в случае дальнейшего ужесточения визовой политики Европа сохранится в предложениях российских туроператоров, пишет Интерфакс. Без отопления в Екатеринбурге остаются около 140 многоквартирных домов. Причиной в мэрии назвали аварийные ситуации. Как заявил вице-мэр Владимир Гейко, по данным на вторник, отопление есть в 458 садиках, почти 200 школ и 193 больницах и поликлиниках. Кроме этого, тепло получили больше 98% жилых домов уральской столицы. Ян напоминает, что со старта отопительного сезона горожане жалуются на качество горячей воды, которая приобрела коричневый и оранжевый оттенки. В парке Маяковского начали собирать гигантскую горку. Из-за этого закрыли боковой проход до центральной аллеи. Работы по возведению и подготовке горки к приему посетителей будут идти до 30 октября, сообщили в администрации ЦПКО. Попасть в общественный огород можно со стороны жилых комплексов или же обойдя закрытый участок, добавили в парке. Россияне заявили, что для жизни в достатке необходимо уметь считать деньги и планировать бюджет. Так ответили 95% участников опроса. Исследование проводил ВЦИОМ. Также две трети респондентов заявили, что уважают тех, кто умеет делать деньги. 59% опрошенных считают, что деньги и личное обогащение вообще стали символом времени. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
3: Информация на правах рекламы.
4: Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
5: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
4: Гребец.
6: А меня затопили.
4: Гребец поможет получить компенсацию.
6: У меня промерзают стены и окна.
4: Гребец.
5: На стенах плесень.
4: Гребец.
5: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
4: Лучше звоните в компанию «Гребец». Телефон 8 800 101 66 96.
7: Сердце золотая ось.
8: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Мокрый снег обещают на севере области. В Североуральске выделили уже по ночам минусовые температуры. Днем всего лишь до плюс 3, и, как говорил, с мокрым снегом. В Каменске обещают плюс 8, плюс 9 и тоже с осадками.
0: А в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ветер южный 3,8 метра в секунду. А температура плюс 7, плюс 9.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
13: Артём, давай купим машину.
14: Какую машину? Стиральную?
13: Нет, импортную.
14: Китайскую, что ли?
13: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
14: Да где ты ее сейчас найдешь?
13: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
15: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
16: Like an empty fire, like your desire.

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Доброе утро, 8.03 в Екатеринбурге. Сегодня среда, 7 октября. За окном солнышко выглянуло, но не обольщайтесь, все равно прохладно. Плюс один показывает термометр, а днем до плюс 9.
1: Ну, а то, что сухо пока, это очень приятно, честно говоря, солнышко. Да.
2: Да, солнышко. Надеюсь, это солнышко быстро растопит ледок, который у нас на ИКАДе, на Горбатом мосту возник. Там, как бы, со стороны Челябинского тракта, говорят, уже печалька. Поэтому повнимательнее, ребят, пожалуйста, очень аккуратно. Опоры, мосты промерзают достаточно быстро. Сейчас ночами 0 минус, на севере области вообще минусовая температура. Поэтому те, кто вот намерен по области покататься, уже бы переобуться вам, вот не мешало.
1: И вот наступает этот сезон, когда мы собираемся в банях греться, да, общаться,
2: но
1: париться.
2: До поездки в баню. Да. У нас еще есть время подготовиться, так,
1: конечно,
2: веничками затариться.
1: Да.
2: 13 октября с 16 до 20 часов вечера вечернее шоу «Навигатор» в составе Лины Новач, моем,
1: парни,
2: и двух еще мужчин.
1: Парни позвали,
2: да,
1: меня, вы понимаете, ну, опытную.
2: А ты будешь оттуда звонить и говорить, тут все, как ты говорил, одни мужики, никого,
1: да,
2: больше нет.
1: Да.
2: Значит,
1: да, да.
2: Мы будем вести эфир вечернего шоу «Навигатор» из Сандуновских бань.
1: Вообще,
2: вся видеотрансляция,
1: хорошо,
2: всю правду вам о нашей встрече мы покажем на сайте pilotfm.ru, в группе пилота ВКонтакте, смотрите. Ну, конечно, будет все прилично.
1: Всех намылим. Да.
0: Я
1: почему?
0: Помню это легендарное фото, где вы вчетвером в какой-то бочке там сфоткались. Как вы туда вылезали, я даже не представляю.
2: Это вот.
1: Это да.
2: Вас ждет продолжение.
0: Партнер проекта «Сандуновские бани» в Екатеринбурге ИП «Жуков Антон Владимирович».
2: Ну, а сейчас в катапульте страничка образования. Правда, немного в другом виде. То есть мы тут периодически обсуждаем, что у нас с образованием происходит. Но вот...

0: будущее. Может, они вот так и останутся необразованными, а то они научатся все открывать.
1: То есть они так ее и не открыли?
0: Выкинули? Нет, и палкой ее отбили, потом камнем пинали и так далее. Там край где-то, видимо, лопнул, канистра-то металлическая, и вылили ее.
1: Я вообще смотрю на эти протесты в Париже, во всех других городах Франции, и мне кажется, их можно закончить одной фразой. Тебя мама искала, все, все разбегутся.
0: А там одного же уже мама тряпкой отлупила.
1: Да-да-да, домой загнал.
0: Вообще, хотелось бы наших школьников поблагодарить.
2: Ну, очень
1: хорошо. Уроки ОБЖ не прошли зря, я считаю.
0: Я в том плане, что, знаешь, как бы у нас очень спокойные школьники, если вот глядя на то, что происходит в Европе, смотреть, очень у нас спокойные ребята.
2: Терпилы! Да не терпеливые. Да,
1: просто
2: да.
1: Они не хорошие. Думают о протестах, они думают о том, хорошие. Что
0: как
1: в КБшечку...
0: ЕГЭ сдать-то.
1: В КБшечку после уроков сходят, сухарики купят, и все,
2: надо
1: жизнь удалась.
2: Просто осталось на 2 года притвориться, а потом...
0: Кому на 2, кому на половинку. Да. Ребята, ну, сейчас будем принимать звонки, у нас впереди игра под названием «Что было раньше?». Женщин в эту игру ждем, мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Как правильно заходить в рабочий чат.
7: Из своей квартиры в центре.
6: ЖК «Микрорайон Центральный». Квартира в комфортном центре с выделенными рабочими зонами, мастер-спальнями и кладовыми.
7: По базовой ставке 13,9%. Спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правобережный.ру 343-13-86.
8: Специализированный застройщик «Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартиры акции ограничены. Подробности в офисе продаж. Сбербанк. Полная стоимость кредита 6,769-7,408%. Акции до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Скоро холода. Не страшно, ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
10: «Хавейл» в CS Motors покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
11: Неоферта, предложение ограничено.
12: Операция.
13: Реабилитация.
12: Восстановление.
13: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
12: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации, восстановление после родов и спортивных нагрузок, эстетическая гинекология.
13: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
12: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
14: Где?

0: сайт колесавалом.ру.
1: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
2: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О, и про

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до конца октября.
0: Юбилейная выставка «Мебель и деревообработка Урал» с 13 по 15 октября в Екатеринбург-Экспо. Мебель, оборудование, комплектующие для вашего бизнеса. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на мебель-экспо-урал.ру. 12+. ОМВК. Москва. Украина. 105-774-968-16-81.
2: Катапульта.
3: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8.15 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас конкурс. Называется он «Что было раньше?». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо.
3: На связи у нас Игорь, он руководит производственной компанией, детали для различных промышленностей делают. Привет, Игорь!
4: Привет!
5: Привет-привет!
3: Скажи, пожалуйста, Игорь, у тебя много народу в подчинении?
5: Человек 100.
2: О! И ты всех по именам знаешь или как?
5: Да, конечно.
4: В лицо-то что, точно.
3: На корпоративе, да, дипломы вручаешь?
5: И такое бывает.
3: Ну, так это же круто. Че, когда, тем более, когда руководишь коллектив, знаешь, есть чем гордиться. Вот, мы желаем тебе хорошего производства. Вообще, на самом деле, я честно скажу, я людьми, которые занимаются именно производством чего-то, а не просто купи-продай, вот это вот что-то там туда-сюда перегонкой, я уважаю, правда. Это очень сложно, это трудоемкий, дорогой, не всегда выигрышный процесс. Поэтому молодец. Против тебя.
5: Согласен, спасибо.
3: Вот, играет Алена, она специалист в IT-сфере, ребенка везет в садик. Здравствуй, Алена.
6: Доброе утро.
3: Чуть поближе к телефончику.
6: Доброе утро.
4: Доброе-доброе.
3: Вот ты сейчас отвезешь ребенка, выдохнешь. Да?
4: Все, и войти.
6: Нет, я буду работать.
4: Да. Там-то уже попроще.
2: А в какой компании работаешь, если не секрет?
4: Скажи, что делаешь.
6: Не буду говорить.
2: Ну это с какой сферой связано, да?
6: Производство различных решений для бизнес-процессов компании из Екатеринбурга.
3: Понятно.
2: О, ну все. Ничего не понятно, но очень интересно, да?
4: Все так закручено.
3: Не, ну да, сказала бы контур, сразу все понятно было.
6: Ну да, можно было.
3: Ну, а что стесняться?
4: А что такого, кстати, классная компания, я вот тоже пользуюсь.
3: Как будто мы не знаем их, но все же свои, вон что. Не хвастаться надо иногда. Сейчас будем с вами играть. Потом, если выиграете, похвастаетесь. Значит, у нас есть три факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше. И тот, кто трижды правильно ответит, тот получит приз. Начнем. Что изобрели раньше? CD-диск или Тетрис? Как считаешь, Игорь?
5: Я думаю, Тетрис.
3: Так, ты за Тетрис, а Алена?
6: Ой, ну давайте CD-диск.
3: Дальше.
4: Что появилось раньше? DVD-проигрыватель, помните, да, что такое? Или 3D-принтер?
5: DVD-проигрыватель.
3: Так, ты за DVD-шку?
6: Я тоже.
3: И ты за DVD-шку. Ну и заключительное.
2: А вот какой город был основан раньше? Город Суздаль или город Смоленск?
6: Я думаю,
5: Смоленск.
3: Так, Игорь за Смоленск, а ты за что, Алена?
6: Суздаль.
3: Теперь разбираемся, сколько правильных ответов набрали. По поводу CD-диска и Тетриса вы разошлись. Но Игорь, наверное, это фильм-то смотрел Тетрис вообще, нет?
4: Ой, какой классный.
3: Фильм очень крутой, рекомендую всем. Но там просто не все сразу отразили время, в которое это происходило. Тетрис появился в 84-м году. Нам с Линкой по 4 года было. А CD-диск изобрели пораньше чуть-чуть, в 81-м. К нашему годику как раз.
2: Ну, CD-диск, компакт-диск его многие называют.
4: Ну, раз уж такое дело пошло, нам с Санькой было по 8 лет, когда появился первый 3D-принтер. Да, а вот первый DVD-проигрыватель, DVD, это вот же кассеты, да?
3: Нет, это DVD-диски.
4: Это диски, потому что, конечно, кассеты ВХС, это, конечно, было
3: нет,
4: все намного...
3: Нет, DVD — это конкретно прям проигрыватель дисков
4: это
3: для видео.
4: Только в 96-м году, вы
3: но
4: понимаете?
3: Но 3D-принтеры первые, насколько я помню,
4: это
3: их вообще
4: экспериментально,
3: для
4: как-то
3: их для космоса
4: делали.
3: И для лаборатории делали.
2: Да,
4: это
2: да.
4: Уже было 3D, понимаете?
2: Все-таки было. Ну и с городами очень давно были основаны что тот, что другой, но Суздаль чуть пораньше, ой, точнее, Смоленск чуть пораньше, в 863-м, а Суздаль появилась в 982-м.
3: Ну и что получается? По одному правильному ответу, ребят.
4: Мы все и расходимся нормально.
2: В смысле расходимся? Работать еще?
4: Да, работать.
3: Мы вам желаем хорошо поработать. Надо вместе крикнуть катапульта. Давайте. 3, 4.
5: Катапульта.
7: На Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик.
10: Откуда столько позитива-то?
11: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
12: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
13: а на горках.
12: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.

0: Катапультой. Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Светодиод». В студии «Автосвета» «Светодиод 96».
1: Чувствую, что я Моника Белуччи. Мне хочется кокетничать. Ну, как пококетничать.
2: Это я.
1: Ну, кокетство. Пококетничать.
3: Доброе утро, 8 часов 22 минуты в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Вот сколько там, ну, бывает, что темы мы эти поднимаем, вот, ничего этого нет, не надо верить в эти все астрологии там и так далее, но люди-то голосуют рублем, и зумеры обращаются к тарологам, астрологам, чтобы контролировать свое будущее. Да-да-да, все, у меня все под контролем. Молодое поколение все чаще увлекается духовными практиками, эзотерикой, пытаясь обрести чувство контроля, ну, хоть какого-то. Причем не только
4: контроля над чем, я извиняюсь.
3: Таро, звезды, но и религия. И зумеры очень активно практикуют манифестацию, представляемое, желаемое в голове. Вот если постоянно думать об этом, делать карту желаний, визуализировать.
4: Так они до курсов, до коучей дорастут.
3: Поможет достичь цели. Дело в том, что молодые люди часто ощущают бессилие перед разными событиями. И чтобы обрести хоть какую-то уверенность, обращаются вот к таким практикам. Ну что, нет, ну карта желания — это очень хорошо визуализировать.
4: Но им помогает эта карта, эти практики?
3: Ну вот говорят, помогают.
4: Все-таки остается.
5: Ребят, да я не удивлен вообще. Поколение еще целое выросло, в котором развиваются плоскоземельщики. Эти, как их, люди, которые верят, что мы все живем в матрице. Те, кто верит в гороскопы. Это же волнами идет. Если обратно откатимся к папуасам, которые будут верить в то, что какой-нибудь божок закатывает солнце постоянно. О, да.
4: Ну, это славянская мифология.
5: Да, да, да. Мы как бы есть у меня даже знакомые, что уж говорить о зумерах. Ведь у меня знакомые, которые, заходя в лес, с деревьями здороваются, а вот называя их по именам.
3: Мужчины ничему уже не верят, и вместо интима с кем-то выбирают просто...
5: Левую или правую руку?
3: Самолюбование. И тренд называют гунингом, и себя называют гунерами. Часами смотрят. Любят себя. Иногда с единомышленниками онлайн. Это уже целые комьюнити.
4: В смысле, по Zoom? Это делают или что?
3: Если, да, сейчас же очень вот это вот распространено, комьюнити, общение, клубы.
5: И не если так девушки, я себе книжные клубы представлял.
3: Если вот девушки идут в книжные клубы, то мужчины, у них там свои клубы.
5: Знаем мы там, какие
3: по
5: страницы вы облизываете.
3: По будням, да. Может все это длиться по 3 часа. Выходные весь день, вы понимаете? Главные плюсы — это экономия денег и времени, а также отсутствие рисков разных. Все. Вот видите,
5: опять
3: как
5: же,
3: хорошо.
5: Идеально. Не заболеешь.
3: Да. Здоровье, экономия, и время, и деньги.
5: Конечно.
3: И прекрасно. А девушки в книжных...
5: Вы там листайте, что хотите.
3: Да.
5: Мы свое тут это... Просто я не очень понимаю, как это делать в компании, да еще и в онлайне.
3: А вот ты попробуй.
5: Нет, такой голландский штурвал не по мне.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: Что не стерт и треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.
12: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
2: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
13: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
14: «Lucky Motors».
15: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов. Только у нас операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
16: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
17: Объедение эти пельмени! Сочное мясо, тонкое тесто.
18: Объединяет все поколения.
19: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
20: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
21: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
22: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
23: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
22: Это не ремонт, а праздник какой-то.
23: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
24: Скидки действуют до 31 октября этого года.
25: В «Монетке» выгодно как ни крути. Рыба «Терпук» 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
26: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города.
27: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в «Джили Автомир».
28: Не оферта. Подробности официального дилера «Джили Автомир» по телефону плюс 7 342 26 26 или в отделе продаж «Джили Автомир». Продавцов консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
29: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 8.33 в Екатеринбурге, а на радиопилот прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП-центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов готов рассказывать, что происходит в городе. Давай тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, в основном у нас сейчас сложности. Во-первых, народу много. Во-вторых, есть аварии. Затруднения, например, в районе Калины. ДТП, затруднено движение и со стороны Комсомольской, и со стороны второй развязки перед Синими камнями. Старый сибирский тракт под Калиной. Там тоже стоячок, затруднение в движении. На Малышево перегруз пошел от Комсомольской в направлении центра и из центра до Генеральской. Сама Восточная, Ленина Восточная. Все это перегружено. Затруднение в движении так же в районе вокзала и на первом километре Космонавтов серьезнейшие со стороны Артинской. В районе Шевской фронтовых бригад опять пробки. От красных командиров придется до этого светофора стоять. И фронтовых бригад очень плотно-плотно подстаивает. Победы и машиностроители примерно одинаково стоит в сторону Космонавтов. Такая же пробка и на Турбинной в сторону Космонавтов, заезд со стороны Пышмы. Но чуть полегче, чем вчера. Вот в районе Бакинских комиссаров от Кировградской в направлении Победы пробка выросла внушительное. Также затруднения на Халтурина в направлении Готвальда, Черепанова, Стрелочников и Готвальда, как всегда. Затруднения в движении на Репино в районе Радуги тоже, как всегда, из-за этого переезда. Выезд широкой речки, как всегда, стоит перед объездной. Академ, такая же история. История точно такая же и в районе Амундсена-Краснолесья и Амундсена-Ванцовского, и в районе Амундсена-Объездной. Опять резкий трафик со стороны Московской, пробища, затруднения там еще из-за ДТП. ДТП на Московской после Волгоградской. Из-за этого от развязки народ тоже встал, там и до Щерса всегда было нагружено. Белинского и машинное, Белинского перед Щерса подставят, машинное перед Щерса и перед Фурманом от Ткачей. В районе Московской горки опять Гурзувская и Куйбышева, а также Московская перед Пальмира Тольятти и Московская в районе Дворца молодежи улицы Ленина. Ребят, ну, короче говоря, надо что-то делать, выезжайте как-то пораньше, соблюдайте правила, держите дистанцию, на ИКАДе лед сегодня, поэтому повнимательнее будьте и соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП-центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И. Let's go.

0: предназначенной для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Агеев Артем Алексеевич». Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Принимаем ваши звонки. 237-104 – это наш номер телефона. Обсуждаем автомобили и автомобильные вопросы. Кто на связи? Доброе утро.
2: Александр, доброе утро.
1: Да, привет.
2: Я бы хотел бы это тоже мнение такое высказать. Вчера вот товарищ звонил по поводу жаловаться, что камеры много. Но это много, можно и долго об этом разговаривать и спорить, но давайте так, если у нас культура вождения никакая, и если ты аккуратно ездишь, то штрафы не приходят. Если хочешь, штрафы приходят. И второй момент. Ну вот, я не знаю, это уже задолбало, но если ты едешь по трассе, без разницы, даже в потоке, но вот рычажочек здесь вот слева, ну так удобно для водителей, поворотник просто включить, предупредить водителя. Но вот эти поворотники тоже, я не знаю, крови и, к сожалению, жизнями, скажем так, людей уже эти правила написано нет, люди пренебрегают, типа, глупости это все. Ну и вот.
1: Ну,
2: и,
1: слушай...
2: Да, и по поводу штрафа. У меня родственник, внучатый племянник, живет в Германии. А он поехал на своем автомобиле в Швейцарию. И он двойной сплошной пересек. Его остановили экипаж, полиция у них там дорожная, да, отдельная. Ему выписали штраф 2000 швейцарских крон. Это по-нашему 100 тысяч рублей. Вот делайте выводы. Вот. И у него запрет на въезд на своем личном транспорте. Так как Евросоюз, это типа, грубо говоря, единые вот эти все правила. Права его не отняли, не взымали, потому что они немецкие. Но въезд в личном транспорте у него запрещен на территории Швейцарии. Если вы поймают машину, на штраф стоянку.
1: Нормально.
2: 2000 швейцарских крон.
1: Я тоже...
2: Там дисциплинированно, говорит, настолько, говорит, там ездят просто.
1: Ну да, да, конечно. Так это потому что затянули гайки сурово. Со штрафами я скажу так. Честно скажу, вот за серьезные правонарушения, такие там, как пересечения, обгоны по встречке и так далее... Там, ты понимаешь, у нас какая история? Я сейчас приведу пример просто. Ну вот представьте себе, что думает человек, у которого автомобиль стоит там свыше 30 миллионов рублей, да бог с ним, даже свыше 10 миллионов рублей. Что он думает о штрафах в 500, в 1500, да даже в 5000 рублей?
2: Плюнул и все, и заплатил.
1: У них это, я как бы вот, многими людьми сейчас в России подобные штрафы воспринимаются как просто налог на быструю езду. Так не должно быть.
2: Нельзя, конечно.
1: Вот, а у нас... У нас люди такие, типа, потом...
2: 5000, да.
1: Ну, вот. То есть ездил на машине, знаешь, в другую область, привез там на 5000 штрафа, да, нормально? Чего нормально-то? Ну, да. А вот привез бы на 150, уже бы задумался, а надо вообще так ездить или нет. Понятно. Вот. Спасибо тебе большое за звонок. Благодарю тебя за высказывание. Следующий примем. 237-104. У нас еще есть время на один разговор. Алло.
3: Саш, привет.
1: Да.
3: Такой вопрос. Интересует мнение по новой этой Ладе Азимут. Не новый ли это китаец в красивой российской обертке?
1: Ты понимаешь, но как бы пока моя доля уверенности, то есть я посмотрю, конечно, как это будет развиваться, то есть то, что мы получили, да, китайские коробки, ну что делать, своих пока у нас интересных нет, сорямба. Значит, что касается стоимости там японских агрегатов, которые тоже закупались, помнишь, там джатки ставили и так далее, но там тоже как бы ценник конский, поэтому на бюджетный автопром не пойдет. Соответственно, да, есть китайские запчасти, но доработали 1.6, 1.8. Вопрос какой? Как бы избавились ли от детских болячек, которые были с масложорами там, и тому подобными вещами? Потому что наш автомобиль всегда был лотереей. Ну, то есть ты покупаешь машину, и она либо сразу нормально ездит, и что с ней нормально, либо сразу начинаются проблемы, и это все, это до скончания веков. Вот, собственно, в этом вопрос больше. То, что это можно считать отечественным автомобилем, по факту, да. То, что эта разработка должна была быть раньше, да, так же, как и «Искра». Их бы 10-15 лет назад, ну, все бы ездили поголовно на этой машине. Но нам нужен, прям очень нужен для конкуренции, особенно в этом сегменте, турбовый мотор и желательно так в 150 и выше лошадей. Однозначно нужен надежный, у нас своего такого нет, посмотрим. Ну, видимо, возьмут китайский, потому что там анонсировано уже на 150 лошадей. И я плюс-минус понимаю, чьи моторы возьмут. Да, уже как бы количество датчиков достаточно большое, тоже китайских, коробки китайские. То есть, по факту, можно назвать уже совместным производством. Но, как бы, наше, да, не спорю. Выглядит интересно. Я прокачусь обязательно подольше, составлю свое мнение, вообще оно того стоит, не стоит. Пока радужные перспективы рисует. Ну, то, что производитель как бы анонсировал на ближайшее время продаж. Но насколько это будет надежно, и без всяких вот этих детских болячек, которые преследуют наш автопром десятилетиями. Вот это вопрос открытый.
3: Угу. Информации просто по нему просто очень мало в интернете даже. И внешне, просто мне кажется, ближайший конкурент — это Джолион.
1: Ну, по сути, да.
3: Угу. Понял.
1: Просто вот Азимут мне чуть больше внешне, честно говоря, нравится, но...
3: Ну, это да, согласен.
1: Вот придут тестовые машины, я обязательно запишусь на длительное, возьму время хотя бы покататься, понимать, что, кого, насколько это конкурентно. То есть, если это действительно конкурентно, и это едет лучше, чем все, что до этого выпускалось, да я с удовольствием хвалить буду. Мне не жалко, я за. Руками, ногами. Главное, чтобы это было наше. Наше далеко не всегда наше, как показывает опыт.
3: Ну, да.
1: Понимаешь? Опять же, да, как бы многие вот эти вот истории, там, связанные с развитием нашего автопрома, это то, что к нам принесли, как варяги в свое время, то, что к нам принесли Renault Nissan, китайцы, еще кто-то, и те, и пятые, и десятые. Свое, хочется свое, свое, прям свое. Ну, посмотрим.
3: Понял, спасибо.
1: Спасибо и тебе, удачи, благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Реклама спонсора. ЧПК.

0: Самолетная, 47-201-5533. Реклама.
1: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Теннет и Хавейл. Успейте купить выгодно. Все авто в одной локации на Металлургов 65 и Гурзуфской 63.
2: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
3: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru. ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
4: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
5: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
6: Не оферта, предложение ограничено.
7: «Мотив» 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец «Нилетто», который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».
8: Строим новое!
9: Ремонтируем любимое!
8: Покупаем «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
10: Что на свете всех милей?
11: Гулять в тени его аллей.
10: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
11: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
12: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
14: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
15: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
14: Лос-Маркет.
13: Гарантия не на словах, а на деле.
15: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
16: Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии и под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость – поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной 38. Звоните 372-47.
17: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
18: Катапульта.
19: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Доброе утро. 8.52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Ксенара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Здравствуйте. В правительстве призвали быстрее заключать соглашения между регионами и независимыми автозаправками. Также в эту работу должны включиться Минэнерго, антимонопольная служба и независимые нефтеперерабатывающие предприятия. Это должно обеспечить предсказуемые и справедливые цены на топливо, заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее Кабмин сообщал, что в России нет недостатка дизельного топлива. При этом власти отмечают нехватку бензина и принимают меры по недопущению дефицита. Задержан подросток, который в Екатеринбурге распылил в лицо водителю трамвая перцовый баллончик. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, пострадавшая была доставлена в больницу. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство с использованием предмета, используемого в качестве оружия». Фигуранту 14 лет, он учится в одной из городских школ. Следствием будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, сказано в сообщении региона. Управления СКР. Авиакомпания Azur Air отменила рейсы во Вьетнам из 7 городов России. В списке перевозчика Москва, Омск, Пермь, а также Самара, Челябинск, Минводы и Тюмень. Авиапарк, который высвободится в результате корректировки полетов, авиакомпания перераспределит на другие направления. В Ассоциации туроператоров России добавили, что туристам, которые должны были лететь отмененными рейсами, предлагают замену перевозчика, перебронирование на другие направления, либо перенос вылета в другой город. Илон Маск снова стал триллионером. Его состояние, по данным Forbes, 1 триллион и 46 миллиардов долларов. Илон Маск остается самым богатым человеком в мире. Занимающий второе место основатель Amazon Джефф Безос серьезно отстает. Его состояние Forbes оценивает только в 371,5 миллиард долларов. Официальный доллар на сегодня 85,71, евро 96,03.
3: Информация на правах рекламы.
4: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
5: А теперь мы живем в Новокольцовском.
4: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
6: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
7: ООО «Специализированный застройщик Ксенар Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на ксенардевелопмент.ру. Город Екатеринбург.
8: Настроение осень, настроение осень.
9: Климат-контроль катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Нико Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Мокрый снег обещают на севере области. В Североуральске выделили уже по ночам минусовые температуры. Днем всего лишь до плюс 3, как говорил, с мокрым снегом. В Каменске обещают плюс 8, плюс 9 и тоже с осадками.
0: А в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ветер южный 3,8 метров в секунду. А температура плюс 7, плюс 9.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург, Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center Екатеринбург, Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
14: Сегодня встречаемся там.
15: Опять твои загадки.
14: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо.
16: Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама. Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Доброе утро, 9.03 в Екатеринбурге. Сегодня среда, 7 октября. Долетели вот до середины рабочей недели, солнечно за окном, но все равно прохладно.
1: Всем доброго утра желает Катапульта на радио Пилот. С вами Мороз Новыч и Королев. Просыпайтесь, если этого еще не сделали, я вам искренне завидую, потому что народ уже с самого утра и в пробках отстоял. И детей отвез, и на работу доехал, и уже часть работы сделал. Кто-то работать закончил уже, а вы еще просыпаетесь.
0: Счастливые люди, я считаю, обломовщина это
1: счастливые называешь. Мы, потому что мы каждую пятницу все время меняем локации. У нас в этот раз локация очень необычная, интересная. Первый раз
2: дождались.
1: Будем осваиваться. Да.
2: Наконец-то.
1: 9 октября с 7 до 11 в эту пятницу Катапульта будет вести прямой эфир в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. У нас будет видеотрансляция на сайте pilotfm.ru и в нашей группе Пилота ВКонтакте. Мы будем совещаться с врачами, что сделать с нашими бабами.
0: Консилиум
1: женщинами
0: устроим.
1: Значит, да. Что со спортивными нашими направлениями делать? Там
0: это,
1: на самом
0: кстати,
1: деле
0: тоже
1: много. Ну да, на самом деле очень много различных есть направлений. Об этом, собственно, мы и будем говорить. Все покажем, расскажем. Ну и подключайтесь, либо приезжайте сами.
0: Да.
2: Партнер проекта «Центр эстетического восстановления» доктора Бузова. ООО «Сделано с любовью».
1: Вот у нас лето закончилось, а есть страны, в которых оно не заканчивается. Но не для нас.
2: Кто там?
1: Аквапарк для свиней открыли в Камбодже.
2: Ну так, вот там такие хорошенькие.
1: Ну, хрюшки маленькие, мини-пиги. Более 30 пятачков живет в парке, плавают они в бассейне, розовые горки им поставили туда. Бассейн, понятно, он там как и
2: все. А это река с течением есть, вот так, чтобы их...
1: Да.
2: И на этих, на кружочках,
1: да, на мотоляло. Быстро, кстати, свиньи там освоились, вообще теперь на горке выстраиваются аж в очередь.
2: Ох, я верещала в нашем аквапарке, слышно было, да.
0: Ты, в принципе, верещала, когда на горке каталась?
2: Я, в принципе, люблю поверещать. Я вообще считаю, блин, зачем ходить в аквапарк и молча скатываться с горки? Надо верещать, надо, чтобы настроение было.
0: А если трусами зацепишься, то
2: уж. И поэтому со мной любят на двойных кругах, что я еду с кем-то поверещать. Ну.
0: Да, и все перед тобой расступаются, разлетаются.
1: Я-то просто вот в отпуске был в августе, и у нас там прямо вот буквально окна в окна этот аквапарк был. Не выползали мы, конечно, из него. Уж каких я там свиней только не видел. Я вам скажу.
2: Вот ты сейчас вот...
1: С мороженками дети лезут. С едой. Значит,
2: нет, там же не пускают.
1: Это вот, слава богу, не пускают. А так бы они там все бы подряд бы, понимаешь? Ну и визжат, конечно,
2: ты-то
1: как свиньи.
2: Ты-то скажи, ты верещишь или сдерживаешься?
1: Нет. Я не... У меня вообще на самом деле...
2: Да не торкает.
1: Ну, у меня такое количество адреналина там в связи со спортом и моими направлениями, что у меня как бы это уже не так страшно. Но интересно.
2: Летишь.
1: Нет, я один раз, знаешь, вот эти рампы, которые туда-сюда, то есть ты подлетаешь туда-сюда в водном потоке.
2: Да, вообще обожаю.
1: Вот я что-то как-то шов так неудачно задом проехался по нему, и вот в этот момент я что-то взвизгнул.
2: Да зад неудачный.
1: Для аквапарков, наверное, да.
0: Как говорится, немножко копилочку повредил.
2: Вот скоро посмотрим в бане.
1: Я порадовался, кстати, за мелкого. У меня мелкий прям такой экстремал. На все горки лезет, со всеми там коллаборируется.
2: Это ему по возрасту положено.
1: Нет, самое ржачное, он начал подбирать себе в напарники ребят покрупнее. Таких, знаешь, как бы полненьких детей.
2: Чтобы разгон был
1: побольше. Ему веса не хватает.
2: Физику для чего надо знать? Вот надо по физике такие задачки проходить. Вы берете вес, разгон, скорость, время, все вот эти вот дела.
0: Если физику проводили в аквапарк, я бы отличником был тогда.
1: В общем, немножко завидую я камбоджийским свиньям. Ладно, сейчас будем в нашу реалию окунаться. У нас впереди игра, это может знать каждый. Приготовили мы для вас вопросы. Звоните по телефону 237-104, отвечайте на них и выигрываете призы.
3: Реклама.
0: Сань,

0: ЖК «Микрорайон Центральный». Квартира в комфортном центре с выделенными рабочими зонами, мастер-спальнями и кладовыми.
1: По базовой ставке 13,9%. Спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру 343-13-86.
2: Специализированный застройщик «Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартиры акции ограничены. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита 6,769 до 7,308%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте Сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это Водажио от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это Водажио от Фина Групп. Водажио – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, odajo.finagroup.ru.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Зайчик, купи чинганчик.
6: Что? Лена, какой еще чинганчик?
5: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
7: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» в октябре с выгодой до 730 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
6: Березовский! Так рядом же! Поехали!
7: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Ка-ка-ка-тла-пуй-та.
10: Вот прям сейчас звони 237-104. Ждем тебя в конкурс. Это может знать каждый. Давай.

0: Барбара Стрейсанд.
1: Выигрывает тот, кто слушает.
2: Радиопилот.
3: Доброе утро, 9.13 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас конкурс. Это может знать каждый. Его спонсор ООН, наш медицинский центр Парацельс, многопрофильная клиника Парацельс.
4: Кто на связи у нас?
3: Привет.
5: Здравствуйте, Родион.
4: Кем работаешь, Родион?
5: Экспедитор.
4: Что ты перевозишь, какие грузы, что ты расставляешь там по магазинам?
5: Ресторанов, сети и ротатуй.
4: А, то есть ты продукты возишь?
5: А?
4: Продукты, говорю, возишь?
3: Или ты персонал развозишь, экспедитор?
5: Да, производство.
4: Слушай, скажи мне, а ты готовая, раз ты готовая там всякое уже вот это, или заготовочки, есть какое-нибудь любимое блюдо у тебя?
5: Аджахури?
4: Аджахури?
1: Это что, грузинское?
5: Да, грузинское.
1: Да, кавказское.
4: Слушай, класс. Интересно. А? Название у вас не грузинское, а вот блюдо грузинское.
3: Ну, там кухня, кстати, разнообразная.
4: Ну,
3: поэтому
4: что?
3: Да.
4: Давай, Родион...
5: Вот мы... там две кухни, да.
4: Мы с тобой сейчас поиграем. У нас есть для тебя три вопроса, и сегодня это вопросы об Индии.
1: Угу. Не знаю, индийской кухне есть что-то у вас там?
4: Что-то для индусов.
5: Нет.
4: Ну что, будет тогда повод. Итак, три вопроса, ответишь правильно на все три, приз будет твой.
1: Что из перечисленного придумали в Индии?
4: Бумагу, динамит, шахматы. Ну, очень легкий вопрос.
5: Бумагу?
4: Ты уверен, что бумагу придумали в Индии?
5: А второй вопрос...
4: Второй вопрос. Давай
1: динамит,
4: так.
1: Динамит, шахматы еще есть?
4: Динамит, шахматы или бумага. Что придумали из этого в Индии? Серьезно? Ты прям еще думаешь.
1: Ну, можно подумать, что такого-то.
4: Ну, тут по названию.
3: Речь вообще о древней Индии. Древней Индии.
1: Ты прямо так знаешь.
4: Радио?
5: Вообще не знаю.
3: Ну, давай, это самый разрушенный вопрос.
4: Выбирай, что тогда, выбирай сердцем.
3: Аджахури выбирай.
5: Давайте бумага все-таки.
4: Ну, все, мы приняли. Бумагу, так бумагу, что. Первая бумага появилась, если я не ошибаюсь, из риса.
3: Да.
4: Да, и придумали ее не индусы совсем. А сам понимаешь, кто. Поэтому
3: китайцы придумали.
4: Жаль, его. Дружище.
3: Пока тебе, Родион, да. Вкусно покушать сегодня за
4: мы
3: наш.
4: Мы тебе желаем удачи, да, хорошей работы. И следующий звонок примем. 237-104, алло.
3: Привет.
6: Здравствуйте.
4: Ну давай, как зовут тебя?
6: Денис меня зовут.
4: И кто придумал-то, вернее, что придумали в Индии?
6: Шахматы.
4: Ну, естественно, шахмат. Это все вот индусы.
1: Ну, давайте пойдем дальше. Что такое пагода в Индии?
4: Это сладость, огород или храм. Пагода. Что?
6: Храм.
4: Молодец, абсолютно верно.
3: Ты сам в Индии был?
6: Нет.
3: Ну, ладно. Давай третий вопрос.
4: Может,
3: тогда.
4: В Индокитае был. Ну, давай дальше, заключительный.
1: Какая из этих рек протекает на территории Индии?
4: Тигр, Меконг или Кавери?
6: Ну, вот это вот последнее, наверное.
4: Кавери. А да. Где это Меконг?
6: Блин, ну это, по-моему, в Америке.
4: Ага.
6: Если они...
4: Не, ну американцы там были, конечно.
3: Мне почему-то вообще ресторан выдает.
4: Американцы там были, но это не в Америке, это во Вьетнаме.
6: А, ну вот.
3: Юго-Восточная Азия.
4: Да, тигр.
3: Тигр, река. Как ты думаешь, есть вообще такая? Какой она стране?
6: Ну, это в Ираке же.
4: А, ну вот, смотри-ка, мы географию помним.
1: Ну все, Кавери, правильный ответ.
4: Ну и все-таки Кавери, правильный ответ, молодец.
1: Конечно.
3: Все одна из самых древних из священных рек. Да.
4: Наша же задача тебя, так сказать, заставить логически мыслить. Так, что у нас есть? Значит, мы тебе готовы в качестве призов дать билеты в кино, например, в «Континент Синема», в «ТРЦ Алатырь», два билета за наш счет. Есть у нас билеты на стендап-концерт Бориса Зелигера и Полины Гугунавы и 27-го в Бен-Холле. Есть у нас билеты в Музей изобразительных искусств и сертификат в аквапарк «Лим-Попо» на 1000. Тут уже сам определишься, сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта.
7: На радиопилот. Информация на правах рекламы.
0: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Процесс».
2: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Процесс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания проконсультируйтесь со специалистами.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Светодиод». В студии «Автосвета» «Светодиод 96».
1: Я взяла плед, я взяла еду, так лекарства взяла.
2: Лина.
1: Давление измерять прибор взяла, поэтому я подготовилась.
2: Это я.
3: Это, видимо, я подготовилась, знаешь, по конференции «По чуме» будет в Иркутске.
4: 20... Чего?
3: Серьезно.
4: Плед тебя там не спасет.
3: Это, понимаете, шел 21 век. В Иркутске конференция «По чуме». Внимание, 21-22 октября специалисты из стран СНГ соберутся на научно-практической конференции, чтобы все это обсудить. Надзор над чумой, диагностика, риски завоза, распространение. Ну, обычный, типичный октябрь. Вообще нормально. Да. Что-то у РВИ ставим это прививки от гриппа, тут бац тебе вот так вот. А еще накидывают, ну это сейчас вам кофеечку утреннему, ну так, чтобы раздербанить вот эту тревожность, эти качели. Ну просто самый крупный за месяц всплеск активности наблюдается на солнце.
4: Вообще, спасибо.
3: Ученые говорят, что солнце у нас в депрессии уже месяц. Не, ученые, конечно,
4: мы его понимаем.
3: Ставят вот эти диагнозы всем. Во-первых, да, все же на антидепрессантах, половина, ну, большинство.
4: Спасибо, что не СДВГ.
3: Да-да-да. Ну, солнце уже поставили диагноз. Там депрессия, там пятна пошли. В общем, вчера еще тоже была серия вспышек. Вспыш! Вот. И это все отражается на нас, естественно.
4: Пропишите солнцу антидепрессанты. Вот и все.
3: И еще одна
5: тревожность. Я иногда туда даже вот в эти всякие научные новости заглядывать боюсь. Честно, это вот иногда вот хочешь прямо лишнего потом препарату заглотить. Посчитай новостей из области науки. Кто там чего понаблюдал. Там, знаете, это каждый день какие-то новости. Что-то к нам летит. Потом уже не летит. Потом, нет, это вспышки. Или нет, это пятна на солнце. Тут на башке пятна пошли уже от таких новостей.
3: Захочешь вот в лес уйти, так там тебя тоже ждут какие-то приключения. Тут петербургских грибников попросили орать в лесу, чтобы с ними не спаривались лоси. Как это происходит?
5: С грибниками?
3: Да. Повезло. В Ленинградской области продолжается осенний гон. И биолог Павел Глазков предупреждает, что в этот период лоси ищут пару и могут ориентироваться на звук шагов. И поэтому тихо крадущегося по лесу грибника лось сахатый теоретически способен принять совсем низу грибника.
4: Да?
3: Если будешь тихо красться, тихонечко похрустеть там веточками. Поэтому надо идти громко.
4: А что-то конкретное призывает петь? Я экспонат, ты мой фанат.
5: Подождите.
3: Да. Совет простой. Громко разговаривать, хлопать, периодически кричать, чтобы обозначить свой человеческий статус. Не знаю, материться. Ну, что там люди делают?
5: Это в каком надо быть состоянии или возрасте, чтобы не услышать приближение лося? Вот, ну, просто. Вот
4: может
5: вот
4: быть, это какой-то воспитанный лось, осторожный.
3: Ну, они же в период, понимаешь, это жениха и невесты.
5: То есть ему пофиг, на ком жениться?
3: Да?
5: Я просто...
3: Колечко твое не спасет.
5: Ты вот сказал про воспитанного лося, я сразу вспомнил этот анекдот про лося, воспитанного лося-насильника.
3: Да.
5: Добрый вечер.
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Информация на правах рекламы.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
7: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург. 40 лет. Комсомола 38Б. Skillpro66.ru.
8: Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч Урала. Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. Урал примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
9: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
10: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
11: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
12: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
13: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
14: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
15: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа за жизни и мощный «Хайлендер» для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе «Трейдин». Приезжайте на вторую Новосибирскую, 2. «Тойота Центр Екатеринбург-Юг». Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК-застройщик – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
17: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Катапульта!

0: Исполняются мечты. Жизнь прекрасна, если ты на машине. На машине.
1: Катапульта.
2: Доброе утро, автомобилисты и просто сочувствующие. 9:35 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов все видит, все слышит, обо всем знает. Готов рассказывать, что там с пробками. Давай, рассказывай.
3: Доброе утро, друзья. Солнце спряталось. Ну ладно, хотя бы температура плюсовая. К сожалению, пока еще не рассосалась пробка в районе объездной Амундсена. По объездной все еще тяжко, особенно со стороны Московской и со стороны Чкалова. С затруднениями еще есть участок Амундсена и Московской перед улицей Щерса. Также затруднения в движении продолжаются на Старом Сибирском тракте под Калину со стороны Декабристов. На первом километре и в целом на Челюскинцев чуть-чуть попроще. Там авария. И еще, кстати, там продолжаются работы, и вообще саму привокзальную площадь будут делать до следующего года. В общем, там надолго все это. Затруднения в движении на Шевской начинаются перед фронтовых бригад, заканчиваются после промышленного проезда, поэтому кто едет с Эльмаша, учитывайте. Бакинских комиссаров. Утром стоял от Кировградской до Победы, сейчас ровно в обратном направлении. Пробка в сторону Белой башни. Затруднения также в районе Халтурина перед Готвальда в оба направления. Репина подстаивает в районе Университета связи. Серафима Деребной больше со стороны Виза перед улицей Шаумяна. Еще Репина стоит в районе Радуги из-за этого переезда, будь он неладен. Так что езжайте аккуратно, пробки объезжайте стороной и, конечно, соблюдайте правила.
1: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Катапульта.
1: Вы вообще понимаете, что вы здесь творите?
2: Утреннее шоу.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро. 9:40 в Екатеринбурге. Мы как раз-таки понимаем, что мы здесь творим.
4: Сейчас разоблачил.
3: Рассыпаемся, просыпаемся, да, коллеги.
4: Ребята, сейчас будем принимать звонки. Задача ваша главная — смотреть сейчас в онлайн-режиме нашу трансляцию. На сайте pilotfm.ru есть надпись «Смотреть», на нее жмем и попадаем в кадр, видим, где две картинки. Задача — разгадать и дозвониться по телефону 237-104. Это несложно, поэтому вперед звоните, мы подскажем, если надо.
3: Спонсор конкурса о автомобильной столице Урала — автоцентр «Восток Березовский».
5: Это что тут за куколки такие?
3: Угу. Что они вот показывают?
4: Да, что они делают?
5: Что они показывают? Посмотрите.
4: 237-104, прямо сейчас, пожалуйста, набирайте. Ждем ваших звонков. Ну и самое главное, ребята, онлайн-трансляцию открывайте. Мы в телефонах, планшетах, ноутбуках доступны. Главное — задуматься о действии. Слева направо расшифровывая картинку. Поэтому, если возникают какие-то трудности, мы подскажем, еще раз говорю. Ну и, конечно, у нас на кону хороший подарок. Мы разыгрываем набор автомобилиста.
3: Очень актуально, я считаю, даже вот в такую погоду, в такой сезон.
4: Да, кстати, пока дозваниваетесь, скажу, что у ребят в автоцентре «Восток» будет в воскресенье открытие Tenet Plus нового автоцентра. Это там, где мы были в эфире. И плюс мы будем еще разыгрывать автомобиль.
5: Ух ты!
4: Ну да, будет розыгрыш машины.
3: А вот у вас сейчас есть возможность выиграть свой приз.
4: Алло.
3: Тоже на связи есть.
5: Начните с набора.
3: Привет.
4: Да. Алло.
6: Здравствуйте.
4: Как зовут тебя?
6: Виталий.
4: Смотришь на картинки, Виталий?
6: Там, сейчас, секунду. Планшет и... Ой, ноутбук и...
3: Ну вот слева, дамы, да, что показывают?
4: Что делают девушки?
6: Блин, там что-то они танцуют с десятки.
4: Нет, ну подожди.
5: Нет,
4: но
5: они вот... не танцуют, они просто показывают таблички.
4: Оценки, типа, как будто бы.
6: Ага, да.
4: Ну то есть, что они делают?
5: И второе слово прям написано.
4: Оценивают.
5: Оценка?
4: А в каком режиме оценка происходит?
6: Онлайн.
4: Вот, да? Молодец, да, абсолютно верно.
5: Это же очень просто. У официального дилера АЦ «Восток» оценку стоимости автомобиля можно сделать онлайн. Мы тебя поздравляем, ты получаешь набор автомобилиста от автоцентра «Восток Березовский».
4: Ну что, сейчас кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта!
2: Утреннее шоу на радиопилот.
0: Информация на правах рекламы.
5: Зайчик, купи чинганчик.
7: Что? Лена, какой еще чинганчик?
5: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
8: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» в октябре с выгодой до 730 тысяч рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок.
7: Березовский, так рядом же, поехали!
8: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
13: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
14: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
15: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны «Урал». Куйбышева, 42Б. Телефон 319-02-02.
16: Строим новое!
17: Ремонтируем любимое!
16: Покупаем «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б.

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы для двигателей и трансмиссий, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
2: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
3: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги. RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белаш и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
4: 15+. При поддержке русской медной компании.
5: Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорее стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
7: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ОСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
8: Улыбнитесь. Просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
9: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
8: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
10: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта.

0: Доброе утро. 9.53 в Екатеринбурге.
1: Пришло время новостей на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».
2: Здравствуйте. В Госдуме предложили компенсировать треть расходов на коммуналку семьям, где растут дети до года. Компенсацию можно будет применить только к одному жилому помещению. Обязательным условием будет регистрация новорожденного именно в этом жилье. Инициатива будет дополнять уже существующую систему поддержки семей с детьми. Автором инициативы стал глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, депутат от партии ЛДПР Борис Чернышов. Минувшая ночь в Екатеринбурге и области отметилась минусовыми температурами. В первую очередь в зоне риска оказались автомобилисты, которым пришлось двигаться по дорогам, покрывающимся льдом. Сводку ДТП по региону в госавтоинспекции пока не озвучили. В это же время водители сообщают о пробке, которая утром выстроилась на так называемом горбатом мосту ЕКАДа. По словам автомобилистов, фуры не могут подняться по путепроводу в направлении Кольцовского тракта из-за наледи. Об этом пишет портал Е1. Хоккейный автомобилист завершил домашнюю серию игр победой над омским «Авангардом». Встреча на льду ГМК-арена завершилась со счетом 4-0. В матче вратарь автомобилиста Владимир Галкин оформил первый сухарь этого сезона, отразив 22 броска «Авангарда». В таблице автомобилист переместился на четвертое место, набрав 14 очков. Возглавляют конференцию «Металлург», «Нефтехимик» и «Акбарс». Слово «ноутбук» могло войти в русский язык еще в начале 19 века, заявили ученые. Его употребляли в значении «записная книжка». В Институте русского языка имени Виноградова рассказали, что в начале 1800-х годов в текстах писем, например, встречалась фраза «Князь Вяземский подарил кому-то ноутбук». Однако прочно в обиход слово вошло только через 200 лет. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
3: Информация на правах рекламы.
1: Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
4: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
1: Гребец.
5: А меня затопили.
1: Гребец поможет получить компенсацию.
5: У меня промерзают стены и окна.
1: Гребец.
4: На стенах плесень.
1: Гребец.
4: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
1: Лучше звоните в компанию «Гребец». Телефон 8 800 101 66 96.
6: Сердце золотая ось.
7: Климат-контроль. Катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Мокрый снег обещают на севере области. В Североуральске выделили уже по ночам минусовые температуры. Днем всего лишь до плюс 3, и, как говорил, с мокрым снегом. В Каменске обещают плюс 8, плюс 9 и тоже с осадками.
0: А в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь. Ветер южный 3,8 метров в секунду. А температура плюс 7, плюс 9.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
12: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
13: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Новая музыка. В секретной фанатике. Радио Пилот.

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Доброе утро, 10.05 в Екатеринбурге, среда сегодня, 7 октября. Солнышко за окном то выглядывает, то прячется, а вообще до плюс 9 обещает.
1: Играет с нами.
0: Да-да-да, заигрывает, зовет нас на улицу, но вот только как мы выйдем, сразу прячется.
2: Какое солнышко! Развратное то выглядывает, то не выглядывает, то хочет, то не хочет, то греет, то не греет.
0: Ты развратный, Сашка.
3: Нет, новости вот я читаю, вот это да, в Питере вон доминатрикс. Жениха своего заставляла.
1: Жениха?
3: Да.
0: Это она, значит, его сама женихом назначила?
3: Еще в феврале, что? Короче, случай
1: будешь
3: произошел.
1: Будешь моим женихом.
3: Наконец-то суд закончился. Короче, ей 41, ему 21. Та-да!
1: Малыш.
3: Мама знала, что хочет от него. Но... Мамашка.
0: Значит, так и что, у них там
3: заставила заниматься его всякими непотребствами, как шаман с Байкалом. Значит, все это снимала на видео.
0: Ой-ой-ой.
3: Избивала.
1: Ой.
3: Потом, значит, еще потребовала 150к за неразглашение вот этой записи и нераспространение. После подобной БДСМ-любви парень рванул в травмпункт, а потом в полицию. В суде Милфа, значит, заявила, что все было по любви, и он только
1: так
3: этого
1: они
3: и хотел.
1: Забыли стоп-слово, подожди. Ну, это же если она доминантрикс, или как это.
3: Я думаю, там не до слова было. Там прилетело в харю сразу.
0: Там, скорее всего, кляп во рту еще был, да?
3: Нет, там кое-что другое было. Она же его как шамана заставляла работать.
0: А, понятно.
3: Значит, в суде, говорю, что она заявила все по любви. Ну и вообще, это он сам предложил. По итогу суд поверил таким пострадавшему.
1: Так это в суде все смотрели, разбирали.
3: Конечно,
1: на
3: конечно.
0: Следственный эксперимент проводили. На
3: женщину отправили в колонию за сексуальное насилие и вымогательство. 4 года дали. Вот так что вот.
1: Там таких любят?
3: В общем,
1: я
3: смотрю на это, на все, и думаю, вот, неужели заранее нельзя договориться, что и как? И вот зачем такие вещи-то уж прямо насилие такое, вот прям бить?
0: Просто кто-то заигрался, видимо, не смог вовремя остановиться, но все, ждем экранизацию.
3: Как заигрался-то? Ну, побои. Блин, при том ему 21 год, он что за
1: это,
3: парень,
1: знаешь,
3: такой?
1: Они договорились, но договариваться никто не собирался.
3: Да. Как этот Гугенхеймер, как там было в Евротуре-то?
0: Да, Гугенхайль.
3: Да, да, при слове вандерсекс. Как только, так сразу. Я просто к тому, что, ребят, ну если уж вы чувствуете, что...

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ФГРН 169-565-81-15-330.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Радиопилот 104.10 FM в ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы, мы вместе, это прекрасно. Прерываем высший пилотаж ненадолго, сейчас проверка на дорогах, продолжает наш эфир спонсор программы АКПП Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Адрес Крауля 182, литера И. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент, дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла. Затруднения местами. Пробки по ЕКАТ от дороги к озеру Глухое до Новомосковского тракта, по Сибирскому тракту от Буторина до переулка Активистов, по проспекту Космонавтов от Ломоносова до Заречной. Еще движение затруднено по Новомосковскому тракту от обелиска Европа-Азия до ЕКАТ, по проспекту Космонавтов от Победы до Машиностроителей, по Челюскинцев от Восточной до Якова-Свердлова. Мерцают Щербакова от Самолетной до Павлодарской, Шевская, Бакинский комиссаров, Донбасской и Бебеля от Тепличной до Таватуйской. Пульсирует Куйбышева от переулка Насосный до 8 марта и Гурзувская и Куйбышева от Белореченской до Бажова. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.
4: Высший пилотаж.

0: эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
1: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги. RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белаш и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября у ГМК-арена. Будущее начинается здесь.
2: 15+. При поддержке русской медной компании.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это вода ЖО от «Финогрупп». Адажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами. 363-36-74. adajo.finogroup.ru.
5: Юбилейная выставка «Мебель и деревообработка Урал» с 13 по 15 октября в Екатеринбург-Экспо. Мебель, оборудование, комплектующие для вашего бизнеса. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на mebelexpo-ural.ru. 12+. ООО «МВК». Москва. Украина. 105-774-968-16-81.
6: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
6: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
7: О, и про

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. В Кремле рассказали о том, как президент России проведет свой день рождения. 74-летие Владимир Путин встретит на работе. Сегодня он проведет ряд международных телефонных разговоров, а также посетит публичные мероприятия. С днем рождения президента России уже поздравили его белорусский коллега Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын. Наибольшее количество проблем с отоплением в Екатеринбурге у жителей Пионерского и Эльмаша. В комментариях на портале Е1 жители жалуются не только на холодные батареи, но и на отсутствие горячей воды. Ранее в мэрии заявляли, что вопросы об отсутствии отопления жильцам необходимо задавать своим управляющим компаниям. Информацию, кроме этого, можно уточнять и в единой дежурно-диспетчерской службе. По словам горожан, во многих проблемных домах отопление сначала запускали, но спустя час или два выключили. Есть жалобы и на еле теплые батареи. На Уралмаше полиция провела очередной миграционный рейд. У иностранцев проверяли наличие разрешительных документов на пребывание в России, а также патенты на работу. 38 нарушителей, задержанных в ходе проверки, будут в кратчайшие сроки высланы из России, сообщил глава пресс-службы Свердловского управления МВД Валерий Горелых. За 3 дня общероссийского миграционного рейда в Свердловской области найдено более 430 нарушителей иностранцев, пишет «Коммерсант Урал». Лионель Месси провел свой прощальный матч за сборную Аргентины. Игра со сборной Бенина завершилась со счетом 3-0 в пользу аргентинцев. В матче Месси реализовал пенальти и отметился 2 голевыми передачами, пишет Интерфакс. За сборную Аргентины Лионель Месси дебютировал в 2005 году. Свой прощальный матч Лео назвал самым грустным днем в карьере. Мир облетели кадры, на которых Месси заплакал после завершения игры против Бенина. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
1: Информация на правах рекламы.
4: Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
5: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
4: Гребец.
6: А меня затопили.
4: Гребец поможет получить компенсацию.
6: У меня промерзают стены и окна.
4: Гребец.
5: На стенах плесень.
4: Гребец.
5: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
4: Лучше звоните в компанию Гребец. Телефон 8 800 101 66 96.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «Регинас».
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
11: Артём, давай купим машину.
12: Какую машину? Стиральную?
11: Нет, импортную.
12: Китайскую, что ли?
11: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
12: Да где ты ее сейчас найдешь?
11: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
13: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой – мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке воспоминания о лете прошедшем и фантазии о лете грядущем. В теме от Крис Лейк, Сэмми Вёрджин, Нэтан Николсон, «Summertime Blues».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: на радио «Пилот». Недавно «Медуза» и Хенриком Амильти, «Мама» с Брайан Молко и только что «Да Ти» – новое имя на мировой музыкальной сцене. Вот все спрашивают, что это за голос. Это певец, сценическое имя «Да Ти», настоящее имя Давид Церетели. Парень из Грузии, который приехал в Будапешт получать образование, остался в нем жить. С 2023 года публикует свои видео в популярные социальные сети и в 2026, что называется, выстрелил, стал мировой знаменитостью. Первый мировой хит «Take Me There» на 104.10 FM только что. Далее в нашем эфире «Тукалос», «Джек Халлоу», «Кэтс Ай», «Сомбор», «Чарли XCX» и «Билли Эйлиш». В 12.30 нас ждет «Катапульта» на бис. Я Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе в дневном драйве на «Радио Пилот». Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики ООО «СЗ Ривьера Инвест ЕКБ». Музыка вернется скоро. Спасибо за внимание, друзья. Полетели.
1: Реклама. Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьера Инвест» и
3: объедение эти пельмени.
4: Сочное мясо, тонкое тесто.
5: Объединяет все поколения.
6: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.
7: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
8: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
9: Вот и сэкономили. Вместо отпуска... Теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
10: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
9: Лос-Маркет.
8: Гарантия не на словах, а на деле.
11: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
12: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. «Lucky Motors, Lucky Motors». Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
13: «Lucky Motors».
14: Что на свете всех милей?
15: Гулять в тени его аллей.
16: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
17: Звоните 343-1386. «Орбита». Вас ждут великие дома.
18: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный», Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В «Монетке» выгодно как ни крути. Рыба «Терпук» 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. А цена действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
4: Осень!
5: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
6: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
7: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
4: а на горках!
7: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2.
2: Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.
8: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы для двигателей и трансмиссий, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября 2026 года. По промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
9: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость. Поставки от 7 до 14 дней. Оплата при получении. Гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
10: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
11: Анна, плитка.
12: Анна, сухие смеси.
13: Анна, вы просто песня.
10: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
14: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
15: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Мужчины ничему уже не верят и вместо интима с кем-то выбирают просто...
4: Левую или правую руку?
3: Самолюбование. И тренд называют гунингом. И себя называют гунерами. Часами смотрят. Любят себя. Иногда с единомышленниками онлайн. Это уже целые комьюнити.
5: В смысле, по Zoom это делают или что?
3: Сейчас же очень вот это вот распространено комьюнити. Общение, клубы.
4: И если так, девушки... я себе книжные клубы представлял.
3: Если вот девушки идут в книжные клубы, то мужчины, у них там свои
4: клубы. Знаем мы там, какие
3: по
4: страницы
3: будням,
4: вы облизываете.
3: По будням, может все это длиться по 3 часа. Выходные весь день, вы понимаете? Главные плюсы это экономия денег и времени, а также отсутствие рисков разных. Все. Вот видите,
4: Опять же, хорошо.
3: Идеально.
4: Не заболеешь.
3: Да. Здоровье, экономия, и время, и деньги.
4: Конечно.
3: Прекрасно. А девушки в книжных...
4: Вы там листайте, что хотите.
3: Да.
4: Мы свое тут это... Просто я не очень понимаю, как это делать в компании, да еще и в онлайне.
3: А вот ты попробуй.
4: Нет, такой голландский штурвал не по мне.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
8: О, и

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enko.ru или по телефону 8-343-363-02-32.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Тайная регистрация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.

0: 9 октября с 7 до 11. Катапульта работает в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Партнер проекта Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО «Сделано с любовью».
1: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
2: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
1: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.

0: 8-8-2-6-2-6.
1: Lucky Motors.
2: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. В правительстве призвали быстрее заключать соглашения между регионами и независимыми автозаправками. Также в эту работу должны включиться Минэнерго, антимонопольная служба и независимые нефтеперерабатывающие предприятия. Это должно обеспечить предсказуемые и справедливые цены на топливо, заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее Кабмин сообщал, что в России нет недостатка дизельного топлива. При этом власти отмечают нехватку бензина и принимают меры по недопущению дефицита. Задержан подросток, который в Екатеринбурге распылил в лицо водителю трамвая перцовый баллончик. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, пострадавшая была доставлена в больницу. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство с использованием предмета, используемого в качестве оружия». Фигуранту 14 лет, он учится в одной из городских школ. Следствием будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, сказано в сообщении региональной управления СКР. Авиакомпания «Азур Эйр» отменила рейсы во Вьетнам из 7 городов России. В списке перевозчика – Москва, Омск, Пермь, а также Самара, Челябинск, Минводы и Тюмень. Авиапарк, который высвободится в результате корректировки полетов, авиакомпания перераспределит на другие направления. В Ассоциации туроператоров России добавили, что туристам, которые должны были лететь отмененными рейсами, предлагают замену перевозчика, перебронирование на другие направления, либо перенос вылета в другой город. Илон Маск снова стал триллионером. Его состояние, по данным Forbes, 1 триллион и 46 миллиардов долларов. Илон Маск остается самым богатым человеком в мире. Занимающий второе место основатель Amazon Джефф Безос серьезно отстает. Его состояние Forbes оценивает только в 371,5 миллиард долларов. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
6: А теперь мы живем в Новокольцовском.
5: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
7: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте нашточеловом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Ника Моторс», «Субару Центр Екатеринбург-Восток», дублер Сибирского тракта 17А. Завтра, 8 октября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, днем небольшой дождь, ветер западный, северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток плюс 6-8 градусов.
9: Пилот FM.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Сегодня встречаемся там.
13: Опять твои загадки.
12: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо.
14: Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру.
15: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас новинка нью-диско, диско, хит-парадов. Исполнители диско-дом и «Домрэй Скай». Тема называется «There is a life». Сразу после в нашем эфире стартуют нон-стопы без рекламы. Готовьтесь, друзья, полетели!

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На радио Пилот.
5: Да, на радио Пилот настало время получасовых нон-стопов без рекламы. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья.
6: Информация на правах рекламы. Как правильно заходить в рабочий чат?
7: Из своей квартиры в центре.
8: ЖК «Микрорайон Центральный». Квартира в комфортном центре с выделенными рабочими зонами, мастер-спальнями и кладовыми.
7: По базовой ставке 13,9%. Спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правобережный.ру 343-13-86.
9: Специализированный застройщик «Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир и акции ограничены. Подробности в офисе продаж. Сбербанк. Полная стоимость кредита 6,769-8,308%. Акции до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте Сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Нон-стоп.
11: Полчаса музыки нон-стоп.
10: Нон-стоп.
11: Без рекламы. На радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
2: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ОСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
3: Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
6: В Монетке выгодно как ни крути. Кондиционер для белья Вернель 189 рублей 99 копеек. А цена действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
7: Гремишь как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Прайм Сервис. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Прайм Сервис. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
8: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
10: Анна, плитка.
11: Анна, сухие смеси.
12: Анна, вы просто песня.
9: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
13: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
14: Тук-тук-тук. В дом «Лента». Цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерт». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
15: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
16: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города.
17: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
18: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 343 272 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Подробности консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
19: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
20: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
19: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
21: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Осень!
23: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик.
24: Откуда столько позитива?
22: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
25: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
22: а на горках!
25: И скидок-горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2.
26: Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ООО «ГИД Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. Екатеринбург.
27: Музыкальный нон-стоп.
28: Полчаса без рекламы.
27: Только музыка.
0: на Радио Пилот.
1: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
2: Информация на правах рекламы.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Полчаса только музыка. Без рекламы. Музыкальный нон-стоп. На радио Пилот.

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Россия никогда не отказывалась от диалога с Германией и не предпринимала враждебных действий в отношении ФРГ, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. Глава дипмиссии также добавил, что не все в диалоге зависит от позиции российской стороны. Так дипломат прокомментировал недружественные шаги Германии в отношении российского консульства в Бонне и русского дома в Берлине. О закрытии обоих представительств глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль заявил в начале сентября. В Свердловской области в разгар топливного кризиса была попытка кражи бензина. Житель Ивделя проник в чужой гараж, чтобы вынести оттуда 50 литров 92-го бензина. Для удобства транспортировки злоумышленник переливал топливо в канистру, и в этот момент в гараж вернулся владелец. Как рассказали порталу Е1 в областном суде, уголовное дело было заведено по факту покушения на кражу. Однако на этой неделе стороны заключили мировое соглашение и дело закрыли. Белоярская атомная станция опубликовала кадры масштабных учений, которые проходят на АЭС. Противоаварийные тренировки продолжаются второй день. Жители Заречного ранее предупреждали о работе сирен оповещения. В рамках учений персонал отрабатывает действия по эвакуации. В учениях также задействованы пожарные службы и подразделения радиационной защиты. Теннисист Даниил Медведев навестил в больнице зрителя, в которого попал мячом. По данным прессы, спортсмен лично извинился перед болельщиком. Известно, что зритель чувствует себя хорошо и серьезно он не пострадал. В понедельник Даниил Медведев заявил, что хотел бы лично встретиться и извиниться перед болельщиком, которому попал в глаз во время полуфинального матча турнира ATP в Пекине, пишут «Известия». Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
4: Информация на правах рекламы.
5: Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
6: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
5: Гребец.
7: А меня затопили.
5: Гребец поможет получить компенсацию.
7: У меня промерзают стены и окна.
5: Гребец.
6: На стенах плесень.
5: Гребец.
6: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
5: Лучше звоните в компанию Гребец. Телефон 8 800 101 66 96.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Регинас». Завтра, 8 октября, в лучшем на свете городе ожидается переменно облачная погода, днем небольшой дождь, ветер западный и северо-западный 4-6 метра в секунду. Температура воздуха в течение суток плюс 6-8 градусов.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Артём, давай купим машину.
14: Какую машину? Стиральную?
13: Нет, импортную.
14: Китайскую, что ли?
13: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
14: Да где ты ее сейчас найдешь?
13: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
15: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьера Инвест» и АБ.
3: Юбилейная выставка «Мебель и деревообработка Урал» с 13 по 15 октября в Екатеринбург-Экспо. Мебель, оборудование, комплектующие для вашего бизнеса. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на mebelexpo-ural.ru. 12+. УМВК. Москва. Украин. 105-774-968-16-81.
4: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
5: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
6: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
8: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
9: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
8: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье.
10: Возможны противопоказания, необходимо консультация специалиста. Свет, свет.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.

0: Реклама.
1: Что на свете всех милей?
2: Гулять в тени его аллей.
1: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
2: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
3: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный», Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
5: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а праздник какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидки действуют до 31 октября этого года.
7: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: Звони.
1: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость. Поставки от 7 до 14 дней. Оплата при получении. Гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
3: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
4: Дневной драйв.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – специализированный застройщик Sinara Development. 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. В Черном море полностью ликвидировали открытое горение нефтяного танкера. Спасательные суда продолжают дежурство. Загрязнения акватории нефтяным грузом нет, сообщили в Минтрансе. Ликвидировать последствия пожара на судне будут представители Минтранса, сотрудники МЧС и военные. Накануне вечером из-за пожара на нефтяном танкере были закрыты пляжи в Сириусе. Экипаж судна эвакуирован. Причиной возгорания стала атака безэкипажного катера. В Гортрансе рассказали о сбое в работе мобильного приложения. Из-за этого на транспортном портале Екатеринбурга маршрут.екатеринбург.рф некорректно могут отображаться автобусы, наличие их на маршруте и передвижение. Пассажирам приносят извинения за неудобства. Как скоро удастся ликвидировать сбой, в департаменте транспорта мэрии не уточнили. Про режиссера и драматурга Николая Калиду снимут фильм. Это сделает кинорежиссер, директор Центра современной драматургии Антон Бутаков. Этот фильм будет про человека, без которого невозможно представить и мою жизнь, и вообще весь театральный Екатеринбург, заявил режиссер в интервью Четвертому каналу. Режиссер и драматург Николай Калида, напомню, скончался в Екатеринбурге в начале марта этого года. Российские студенты чаще обращаются за психологической помощью к нейросетям, чем к специалистам в вузах. 77% участников исследования заявили, что вообще никогда не обращались к психологу. Наоборот, подобный опыт есть у 17%. Практически каждый пятый использует для психологической поддержки чат-боты с искусственным интеллектом, включая DeepSeek, GigaChat или Яндекс.GPT. Эксперты объясняют их популярность анонимностью и недоверием студентов к официальным каналам помощи. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
4: Информация на правах рекламы.
5: Наша семья выбирает Новокольцовский, потому что здесь я спокойна за своего ребенка. Он пойдет в новый детский сад рядом с домом.
6: А еще здесь интересный двор, где мы играем в футбол, катаемся с горок.
5: Я знаю, где будет расти мой ребенок. Ведь настоящий дом там, где спокойно мне и безопасно моим детям. Район Новокольцовский.
7: Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей. Новоселам останется только расставить мебель.
8: О, специализированный застройщик Sinara Development. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru, город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Ника Моторс», «Субару Центр Екатеринбург-Восток», дублер Сибирского тракта 17А. Завтра, 8 октября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, днем небольшой дождь, ветер западный, северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток плюс 6-8 градусов.
1: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Сегодня встречаемся там.
13: Опять твои загадки.
12: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо.
14: Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас один из самых популярных поп-хитов на этой планете на сегодня. «Fastboy» от Mob. Тема называется «Super High».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Хане.
8: Привет,
7: салют.
9: Привет.
7: Радио.
0: 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: ďalších spolničných zovu tvorener i Loreen, tema называется Let Me Forget You, чуть раньше Dati, Take Me There. Привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, мы вместе, это прекрасно. Я ваш диск-джокей Дмитрий Раевский, менее чем через час меня сменят на трудовом посту ведущий антипробочного шоу «Навигатор». Минут через 20 послушаем «Катапульту» на бис. И, кстати, о «Катапульте». В ближайшую пятницу, послезавтра, 9 октября, с 7 до 11 утра утреннее шоу проведет эфир в выездном формате в клинике доктора Бузова на Мичурина, 21. Мы будем вести видеотрансляцию на сайте «Пилот FM» и в группе «Пилота ВКонтакте». Партнер проекта – Центр эстетического восстановления доктора Бузова, ООО «Сделано с любовью». Не пропустите выездную «Катапульту» в ближайшую пятницу. Спасибо за внимание. В нашей музыкальной программе далее для вас «Intelligency». Очень скоро дальше «Хьюгель», «Френч Монтана», «Дэвид Гетта» и «Эйден Мартин», «Алекс Уоррен», «Карлита» и «Софи Такер» и кое-кто еще в качестве сюрприза. Полетели!
1: Реклама. Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
2: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан. Аром.

0: Полноприводные кроссоверы ГАК в автоцентре «Восток» от 2 800 000 рублей. Зимние шины, сигнализация, антикор и 3 ТО в подарок. Автоцентр «Восток». Официальный дилер ГАК. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
1: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали? Ха,
3: как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
5: Отрел Групп. Огрянство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: 9 октября с 7 до 11. Катапульта работает в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Партнер проекта — Центр эстетического восстановления доктора Бузова. У вас сделано с любовью.
1: Улыбнитесь. Просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
2: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок.

0: Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentlemen.ru.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Мам, мне кажется, Рефтинским. В холодильнике темно и холодно. Давай их спасать.
5: Мы же их только вчера спасали.
6: А мы готовы спасать их каждый день.
4: И побольше, герои мои.
7: Пельмени Рефтинские. Сочное мясо, тонкое тесто. Для счастливых уральских семей. Птицефабрика Рефтинская. Есть чем гордиться.

0: 47-201-5533.
1: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
2: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
1: Это не ремонт, а праздник какой-то.
2: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидки действуют до 31 октября этого года.
4: Как правильно заходить в рабочий чат?
5: Из своей квартиры в центре.
4: ЖК «Микрорайон Центральный». Квартира в комфортном центре с выделенными рабочими зонами, мастер-спальнями и кладовыми.
5: По базовой ставке 13,9%. Спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правобережный.ру 343-13-86.
6: Специализированный застройщик «Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир и акции ограничены. Подробности в офисе продаж. Сбербанк. Полная стоимость кредита 6,769-8,308%. Акции до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Дневной драйв на радио Пилот.
3: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Мужчины ничему уже не верят и вместо интима с кем-то выбирают просто...
4: Левую или правую руку?
3: Самолюбование. И тренд называют гунингом, и себя называют гунерами. Часами смотрят. Любят себя. Иногда с единомышленниками онлайн. Это уже целые комьюнити.
5: В смысле, по зуму это делают или что?
3: Сейчас же очень вот это вот распространено комьюнити. Общение, клубы.
4: И если так девушки... я себе книжные клубы представлял.
3: Если вот девушки идут в книжные клубы, то мужчины, у них там свои клубы.
4: Знаем мы вам какие, страницы вы
3: обрезываете. По будням, может все это длится по 3 часа. Выходные весь день, вы понимаете? Главные плюсы это экономия денег и времени, а также отсутствие рисков разных. Все. Вот видите,
4: опять
3: как
4: же,
3: хорошо. Идеально.
4: Не заболеешь.
3: Да. Здоровье, экономия, и время, и деньги.
4: Конечно.
3: Прекрасно. А девушки в книжных
4: клубах. Вы там листайте, что хотите.
3: Да.
4: Мы свое тут это... Просто я не очень понимаю, как это делать в компании, да еще и в онлайне.
3: А вот ты попробуй.
4: Нет, такой голландский штурвал не по мне.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
8: О, и

0: реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Давай

0: Металлургов 69. Звони 253-0053.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
3: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
4: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 372 26 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
5: Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это Водажо от Финогрупп. Водажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, водажо.финогрупп.ру.
6: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы для двигателей и трансмиссий, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Что на свете всех милей?
2: Гулять в тени его аллей.
1: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
2: Звоните 343 13 86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
3: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Генконсульство России в Анталье не получало обращения об отравлении в турецком отеле. В дипмиссии агентству ТАСС сообщили, что пока подтвердить информацию о массовом отравлении туристов в Седе не получилось. Сообщение ранее опубликовал телеграм-канал ШОТ. В тексте речь идет о десятках россиян, которые якобы слегли с кишечной инфекцией в пятизвездочном отеле «Босфорус Саргун». Генконсульство готово при необходимости оказать содействие в рамках имеющихся полномочий, добавили в консульстве. Подростки в Екатеринбурге напали на кондуктора трамвая. Инцидент произошел во вторник на остановке Фрунзе. Сотрудницы гортранса рассекли бровь. Из-за нападения движение трамваев остановили почти на 40 минут, пишет портал Е1 со ссылкой на паблик «Екатеринбург главное». Полиция устанавливает личности подростков. Назначена проверка. Напомню, что предыдущий инцидент с нападением на водителя трамвая обернулся уголовным делом. 14-летнего школьника задержали. Федеральные трассы в регионах Урала готовы к зиме. Подрядчики, обслуживающие междугородние магистрали, отчитались о наличии дорожной техники перед сезоном снегопадов, а также об объемах противогололедных материалов, заготовленных к зиме. В Уралупрофтодоре напомнили, что в зоне ответственности организации более 7 тысяч километров автомобильных дорог в 11 регионах России. Международная ассоциация бокса запустит мировые соревнования по силе удара по боксерской груше. Планами на пресс-конференции поделился глава IBA Умар Кремлев. В соревнованиях «Панч» по силе удара планируют выявлять чемпионов и даже выплачивать призовые. Как пишет «Коммерсант», ударная сила является официально зарегистрированной в России спортивной дисциплиной. За первое место победителю IBA готова вручить $1 миллион. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
4: Информация на правах рекламы.
5: Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
6: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
5: Гребец.
7: А меня затопили.
5: Гребец поможет получить компенсацию.
7: У меня промерзают стены и окна.
5: Гребец.
6: На стенах плесень.
5: Гребец.
6: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
5: Лучше звоните в компанию «Гребец». Телефон 8 800 101 66 96.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра, 8 октября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, днем небольшой дождь, ветер западный и северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток плюс 6-8 градусов.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
14: Шутки в сторону. Концептуально.

0: Зикра.
1: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Я Дмитрий Раевский и исчезаю из студии. После 16.00 встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор» на «Радиопилот». Желаю вам хорошего вечера, среды и в их хорошей компании. Да-да. На прощание от меня в секретной фонотеке исполнитель «Монолинк», многоуважаемый, да-да, с новой песней «What You Running From». Всем спасибо, услышимся послезавтра на 104.10 FM. Пока!

0: Привет всем зарулившим на 104.10. В Екатеринбурге 16 часов и 4 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: И если вы хотите увидеть нашу вернувшуюся Валю...
3: Привет!
2: Немножко поболевшую, подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. Поскольку Валя азиатка, которая недавно поболела, мы пока что стараемся близко к ней не подходить.
3: Правильно делаете. А тут исследование турецких ученых про общество потребления. Отказ от шопоголизма помогает, оказывается, людям стать счастливее.
0: Вот, хорошо.
3: Минималисты живут приятнее, чем те, кто регулярно себе всякие безделушки покупает. Решили проверить, счастливы ли те, кто вот постоянно на самом деле радует себя обновками, тем самым свитером, той самой машиной, чем-нибудь
0: еще. Которые потом на маркетплейсах других пытаются продать.
3: Да, особенно машины. В общем, опрос провели. Было три показателя. Склонность к потребительскому минимализму. Добровольная простота – это значит, ну, привычка жить скромно, исходя из потребностей. И сохранность...
0: Это вот нежели богатого.
3: Да-да-да. И сохранность вещей. То есть, как часто человек избавляется от купленного. И в результате люди, которые покупают меньше и осознаннее, реже жалуются на жизнь в целом.
0: Ну, потому что они берут то, что нужно.
3: Как будто бы, да. Может быть, они лучше понимают, то, что им нужно.
0: Возможно,
3: в целом по жизни.
0: Возможно, следующее исследование будет о том, что турецкие ученые выяснили, что составление списка продуктов помогает их купить.
3: Вау!
2: Ты же сказал про турецких ученых, я такой, вот самые счастливые люди, это которые у них у мороженщиков пытаются что-то взять, потому что те тебе даже не отдают, когда пытаешься купить.
0: Слушай, ну с ними исследовать и исследовать еще. Их мотивы нам до сих пор не ясны, кроме... Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, уже 4 балла. Сибирский тракт не радует от Буторина до переулка Активистов и также от Комсомольской до Восточной. Заторы на ЕКАДе также от дороги к озеру Глухой до Новомосковского тракта 19 до 16 километра. Сложности на улице 8 марта от Ленина до Куйбышева. И придется задержаться на Космонавтов от Заречной до Бакинских комиссаров.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. И по итогам недели самый активный помощник получит приз.
4: Реклама.
5: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
6: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос Маркет обращаться, как все соседи.
7: Лос Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
6: Лос Маркет.
5: Гарантия не на словах, а на деле.
7: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
9: Lucky Motors.
10: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
11: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
12: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
11: Поехали. Скажи адрес.
12: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
11: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: 9 октября с 7 до 11. Катапульта работает в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Партнер проекта – Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО сделано с любовью.
1: Операция.
2: Реабилитация.
1: Восстановление.
2: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
2: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
1: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
3: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
4: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.

0: Привет всем, кто зарулил на 104,4, столица Урала, 16 часов и 18 минут, а с вами навигатор.
1: Модники и модницы, у меня для вас новиночка. Ну, вернее, не у меня, у британского бренда, который сделал куртку из 54 тысяч кусочков настоящего камня.
0: Тяжелый люкс.
1: Да, весьма тяжелый. Ну, на самом деле, не очень сланца она изготовлена.
0: Это слоистая такая горная порода, знаю.
1: Да-да-да. В будущем собираются сделать из гранита, мрамора и песчаника. Вот там уже потаскаем.
0: А там что-то с надгробиями случилось. Какая-то история.
1: Они на самом деле давно хотели сделать носибельную каменную куртку, и вроде как получилось. Значит, каждая сланцевая плитка примерно 5 на 5 миллиметров. Прототипом послужила одежда с похожей фишкой, но из дерева. Вот специалист говорит, что производство материала проходило в 50 этапов, и самый сложный — это резка вот этого сланца. Но когда готовые плиточки получились, их под давлением приклеивают к неопреновой основе. Прошить не получается, поэтому
0: швы... Куртка не дышащая получается.
1: Совсем не дышащая. Да, и швы проклеены, то есть, ну, там, мало ли что может с ними случиться из-за дождя.
2: Но я правильно понял, что это куртка, которая сделана из сланцев, то есть маленьких-маленьких тапочек.
1: Да, абсолютно так и есть. Единственный экземпляр куртки оценили в более чем 4 миллиона рублей.
0: Ну, понятное дело.
1: Говорят при этом сами создатели, что эта версия непрактична, и через 2 года они сделают лучше.
0: С карманами уже будет.
1: Да, а тут есть карманы.
0: С капюшоном.
2: Да, эти карманы. Там сколько раз не копни, немного щебня.
0: Они будут на электромолнии, которая будет бить тебя прямо в руку.
3: Здесь налево или направо. Навигатор.
4: Реклама.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
6: Я понял, Ксенон Шоп 96.
5: Звони 385-85.
7: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
8: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Камри для стильного образа жизни и мощный Хайлендер для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Осень!
11: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
10: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
9: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
10: а на горках!
9: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2.
8: Скидки действительны до 31 декабря 2026 года. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186671807. Екатеринбург.
12: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
13: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги.
12: RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белас и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
8: 12+. При поддержке русской медной компании.

0: автопилот.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 25 минут. На радиопилот настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Специализированный застройщик» проспект Первый Южный. По сообщению сервиса Яндекс.Карты в городе по-прежнему 4 балла. Все еще плотно на ИКАДе. От дороги к озеру Глухой до Новомосковского тракта. Сибирский тракт не двигается от Восточной до переулка Активистов и от Активистов до Восточной. Сложности также на Космонавтов. От ИКАДа до Бакинских комиссаров. Бакинских комиссаров вместе с Донбасской не радует движением от Победы до Машиностроителей, и придется немного задержаться на улице Куйбышева от Бажова до 8 марта. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
4: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
3: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Унесется два парсека. Андрей Ташкин, рубрика «Игротека».
2: Привет всем фанатам компьютерных развлечений. Столица Урала, 16:30. А с вами навигатор, в котором Андрей Ташкин уже готов рассказать о новинке геймдева в рубрике «Игротека».
0: В общем, многие, кто вообще играет в видеоигры, думаю, помнят такую штуку, как MMORPG. Это был огромный ужасный период World of Warcraft, Lineage, что там еще было?
3: Perfect World.
0: Perfect World, Ultima, куча всякой фигни, а потом жанр умер. И каждый раз, когда кто-то пытался его воскресить, ничего не получалось. Но тут как будто есть заделка. Вышла недавно игра Aion 2. Aion на самом деле тоже в свое время неплохо залетел. Хорошая. Я даже в него залипал, да. И в новой части, конечно же, наконец-то убрали таргет-систему. Это значит, что никаких больше нажать и смотреть, как ты бьешь. Вы сами активно уворачиваетесь. То есть игра стала MMORPG-экшеном именно. Но, не, на самом деле бодрит. Здесь, как минимум, ты действительно можешь пережить схватку с каким-то сильным противником за счет своих навыков, а не просто случайных шансов. Что не может не радовать. Вообще, в целом-то понятно, что это фэнтезийный мир, где вы играете за крылатых ребят, и это всегда была отличающая черта Aion'а, то есть в каких-то других MMORPG использовались вот эти животные наездные, различные летающие.
3: Perfect World, кстати, тоже крылья были, извините.
0: Это они украли у Aion'а, если что. Вот, да, а там была фишка, что вы...
2: То есть ты прям летаешь, или это просто анимация, где ты над землей паришь?
0: Не-не-не, у тебя появляются крылья, ты прям конкретно летаешь.
4: Тогда бы я бы улетел оттуда.
0: Места поспокойнее, знаете, тут вечно что-то происходит. Но в остальном классика классик, вы качаетесь, вы находите новую экипировку, выбираете себе классы, так далее и так далее, покупаете скиллы. Тут как бы, ну, по механикам MMORPG особо ничего нового не рассказать, потому что сколько ты ни делай с жанром, он остается самим собой. Что отметить стоит, почему на этот раз MMORPG... Ну, стоит обратить на него внимание. Невероятно почему-то в Стиме статистика у них прям топовая. Они за первые несколько дней влетели в топ-3 MMORPG за все время в Стиме с онлайном.
2: А там всего 3, наверное.
0: Их там вообще тьма. Одновременно 400 тысяч игроков играло. Это прям супер хорошо на самом деле. Единственное, что пока что отзывы немножечко делятся. Есть динамичные бои, есть визуальный ряд очень красивый. Они прям постарались над миром, он невероятно красиво сказочный. Но есть элементы мобилки, прям откровенно чувствующиеся, какой-то как будто ты в перенесенную мобильную игру играешь. Огромное количество того самого гринда, когда вам нужно часами стоять и лупить одних и тех же монстров, чтобы прибежать к чуваку, который тебя после этого пошлет в ту же локацию.
2: Да, что всем очень нравилось, в принципе, в любой
0: MMORPG. Это так странно, казалось бы, учтите ошибки предков, не надо это повторять. Но тут та же
2: слишком
0: фигня.
2: Короткая игра тогда получается.
3: Конечно.
0: Ну и, естественно, агрессивная монетизация. Прямо, несмотря на то, что игра, в принципе, может играться без донатов, тебе их суют просто на каждом шагу.
3: На косметику всякую?
0: Не только косметика. Есть улучшающие, ускоряющие развитие предметы, которые можно купить. И это уже не супер. Особенно, когда вот это. Когда ты вроде играешь, наслаждаешься игрой, тут она такая тебе говорит: «Эй, хочешь подождать сутки?» Либо. Вот это в тренчкоуте из темного переулка.
2: Вот эти вот три циферки впиши.
0: В любом случае, как будто есть потенциал, что это одна вот такая за очень долгое время имеющая возможность выстрелить MMORPG-ха. Если хотите вновь погрузиться в этот жанр, заходите на игровые площадки, качайте Aion 2, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
5: Информация на правах рекламы.
6: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
7: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
6: Это не ремонт, а праздник какой-то.
7: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидки действуют до 31 октября этого года.
9: Да,

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
3: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города.
4: От 2 499 990 рублей. Узнайте о выгодных предложениях до конца октября в Geely Автомир.
5: Не оферта. Подробности официального дилера Geely Автомир по телефону +7 342 276 26 или в отделе продаж Geely Автомир. Продавцов, консультантов по адресу город Екатеринбург, улица Новгородцева, 4Б.
6: Беспокоят отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
7: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-флебологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
6: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вецем веронастроенным, столица Урала, 16:45, а с вами на 104.4 навигатор.
1: И, ребята, напоминаем, что 9 октября катапульта будет выездной. Ребята будут работать в клинике доктора Бузова на Мичурина, 21. Можно залететь, посмотреть, потрогать, а если не получается, то посмотреть на происходящее через нашу видеотрансляцию на сайте pilotfm.ru или в группе ВКонтакте. Партнер проекта – Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО «Сделано с любовью».
2: В Челябинске бабуля на Мерсе задолжала за штрафы 400 тысяч рублей и чуть не осталась без машины в итоге. Там против нее больше 150 дел возбудили. Основную массу нарушений составили именно штрафы.
3: А мне как теперь по-другому мужиков возбуждать?
2: Так вот. Короче, штрафы с камер видеофиксации за превышение скорости. Также были и долги по налогам, кредитам. Каталась она не только в Челябинске и в Свердловской области, но и в Пермском крае тоже полихачила. Изначально часть денег у нее с пенсии на автомате списывалось, но сумма-то в итоге росла. И в результате бабулю вызвали, попросили пригнать мэрс для ареста. В случае отказа говорили, что мы вообще отберем у тебя твою машинку.
0: Говорит, у меня только велосипед. Никогда и не ездила.
2: Короче, приехать не приехала, но через несколько дней все 400 тысяч рублей она отдала.
1: Знаешь, Давид жестко нажалась, говорят, и типа, что вот мы у тебя машинку-то отберем. Она такая, ребят, у меня советы. Уже все отобрали. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Добрый вечер всем, кто выбирает Радио Пилот не только в качестве хорошей музыки, но и как источник информации. Здесь на 104.10 встречайте свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. В правительстве призвали быстрее заключать соглашения между регионами и независимыми автозаправками. Также в эту работу должны включиться Минэнерго, антимонопольная служба, независимые нефтеперерабатывающие предприятия. Это должно обеспечить предсказуемые справедливые цены, заявил вице-премьер Александр Новак. В соцсетях неизвестные распространяют ролик, где от имени губернатора Дениса Паслера говорится о якобы выявленных на Урале случаях заражения редким вирусом. Это фейк. Никаких опасных заражений в нашем регионе нет, сообщили в Департаменте информполитики. В Екатеринбурге туроператор «Конкордия Тур» обманул клиента на 350 тысяч рублей. Пострадавший подал заявление в полицию и рассказал, что в феврале этого года обратился в эту компанию, заключил договор, все оплатил и 24 июля должен был лететь во Вьетнам. Все документы на поездку ему обещали передать в день вылета в аэропорту, но турагент в Кольцово не появился. По данным полиции, от этого туроператора пострадали еще как минимум двое клиентов. Их ищут, пишет «Комсомольская правда». Более 24 700 детей родилось в Свердловской области с начала этого года. 12 700 мальчиков, 12 000 девочек. Среди новорожденных 242 пары близнецов, сообщает облздрав. Билетов на «Щелкунчик» из декабрьской афиши Екатеринбургского театра оперы и балета почти не осталось. На все 7 спектаклей осталось около 170 мест по цене от 8 до 20 тысяч рублей, сообщает агентство «Новый день». Самый доступный день – 30 декабря, на него еще есть 80 мест. В пятницу на Земле ожидается магнитная буря. Как сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук, во вторник днем Солнце выбросило плазменное облако, которое, по расчетам астрофизиков, доберется до Земли через трое суток. Магнитная буря в пятницу будет слабой и, по прогнозам, достигнет уровня G1-G2. Доллар 85.71, евро 96.03.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
6: А теперь мы живем в Новокольцовском.
5: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
7: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наша.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Внимание, водители! И особенно пешеходы!
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Никко Моторс». Субару Центр, Екатеринбург, Восток. Дублер сибирского тракта 17А.
10: Завтра будет прекрасная погода. Потепление аж до плюс 10 градусов. Но это днем, утром плюс 6, вечером плюс 8. Небо пасмурное, но дождь обещают днем всего лишь с часу до 4 и даже не сильный. Разве что ветер будет не очень приятный. Западный 3-5 метров в секунду, порывы до 9.
0: Как быстро ты понизила свои стандарты того, что хорошо.
11: Не можешь повысить возможности, понижай потребности.
4: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург, Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center Екатеринбург, Восток. Дублер сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
15: Сегодня встречаемся там.
16: Опять твои загадки.
15: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо.
17: Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Любас.
1: Привет всем, кто убирает попутчики Радио Пилот. Столица Урала, 17 часов и 4 минуты. А с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: И в любой момент вы можете в нашей студии побывать, даже для этого никуда не выезжая, просто подключившись к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
4: Тут одна китайская стримерша придумала новый интерактив для зрителей, и они теперь могут буквально крутить ее вместе с креслом.
3: Я ее вертел.
4: Да.
1: По какой оси происходит вращение?
4: Во все стороны, как я поняла. В общем, кресло подключено к гидроманипулятору, а тот к донатам. И прилетает денежка, и кресло вместе с пристегнутой девчонкой переворачивается один раз. Одна такая крутка стоит 640 рублей примерно.
3: Ой, такое видел в сельском хозяйстве. Корови переворачивать.
4: Точно. В общем, зрителям настолько понравилось,
1: что они раскрутили ее.
4: Что они, да.
3: Все.
4: Что они ее раскрутили, очень много собралось народу, ее начали вращать вообще без остановки. Стрим стал выглядеть как подготовка космонавта к полету или какая-то такая история.
1: На личные деньги приобретен тазик.
3: Каждый стрим называется и так, и сяк, и наперекосяк.
1: Но если так зашло, то, скорее всего, у всяких виртуальных вебкам-моделей скоро появится новая фишка.
4: Ой.
3: Что ты там сиси свои показываешь? Нет, это нам интересно.
4: Физику покажи.
1: Колесо! Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Уже 6 баллов в городе. Плотники на Сибирском тракте от Восточной до переулка Активистов. Вместе с Декабристов стоит Сибирский тракт от Комсомольской до Бажова. Сложности на ИКАДе от реки Светлая до Новомосковского тракта. От Березовского тракта до улицы Высоцкого и от 51-го километра до Новомосковского тракта. И придется держаться на Куйбышево от Насосного переулка до улицы 8 марта.
4: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
3: Прямо по курсу вас уже ждет рубрика «Афиша».
5: Реклама.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
7: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Объедение эти пельмени! Сочное мясо, тонкое тесто.
9: Объединяет все поколения.
10: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.

0: звони.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Подтекает? Стучит? Не тянет? Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
4: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил Кронофлор Лиам. 4 мм. С смазкой. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Как правильно заходить в рабочий чат?
6: Из своей квартиры в центре.
7: ЖК «Микрорайон Центральный». Квартира в комфортном центре с выделенными рабочими зонами, мастер-спальнями и кладовыми.
6: По базовой ставке 13,9%. Спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру 343-13-86.
8: Специализированный застройщик «Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир и акции ограничены. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита 6,769-7,308%. Акции до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП «Агеев Артем Алексеевич». Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47. Привет всем фанатам культурного отдыха в столице Урала, 18 часов и 15 минут, а с вами навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Итак, завтра, в день чтения, библиотека имени Белинского, на Белинского 15, с 16.00 до 22.00 приглашает вас на фестиваль «Фольклор 360 градусов. Мир, который открыт». Основная идея – это переосмысление славянского и уральского фольклора в программе лекции о фольклоре в видеоиграх, комиксах, маркетинге, презентации издательств, фолк-рок-концерт группы «Янтра», поэтический блок, командная викторина. Будут также работать квест-выставки, зона настольных игр, гигантские шахматы, книжная ярмарка и тематический мерч, конечно же. Короче, очень насыщенное мероприятие, вход свободный. В пятницу 9 октября, но также можно сходить и завтра, и в субботу в 19.00 в Театре эстрады на 8 марта 15 пройдет концерт «Рок-трибьют». На сцене прозвучат хиты AC/DC, Linkin Park, Korn, Aerosmith, Nirvana и многих других. Обещают, что вы точно сможете погрузиться в атмосферу тех самых стадионных концертов. Билеты 1400 рублей, 12+.
2: Это настолько погрузиться в атмосферу, что потом смотришь, такой, действительно, смотри, раскидано по земле.
1: Еще в пятницу в 20.00, а также в субботу в 18.00 во Дворце молодежи на Ленина 1 пройдет новый концерт уральских пельменей. Премьера шоу «Победителей не будет». Это программа комедийных скетчей про спортсменов. В этот раз, вот от которых, типа, любой нормальный тренер будет в шоке. Ну, вы знаете, билеты 4000 рублей, 12+. А в воскресенье 11 октября можно... Октября. Да, октября, действительно.
2: Не, нормально, у меня тоже еще немножко есть вот эти вот путаницы.
1: Какой-то сентябрь, да.
2: Голова держится за него упорно.
1: Да, в общем, к 7 вечера можно будет прийти в клуб «Фабрика» Event Hall по адресу переулок Центральный рынок 6 на концерт грув метал группы «Эктоморф». Это коллектив из Венгрии, они отправились в большой тур по России.
0: Чтобы раскачаться.
1: Конечно. Если с их творчеством не знакомы, они также любят new metal, этнические мотивы. Короче, поклонникам тяжелой музыки должно понравиться.
2: Руки вообще не растут. Что они делали?
0: Зато барабанщика палочки хорошие.
1: Билеты от 2500 рублей, 16+. Что бы вы ни выбрали, досуг себе обязательно организуйте, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в «Просто колеса». С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались, просто колеса.ру. Заходи и убей.

ты, говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетной 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.

0: Рубрику представляет ООО «Автовек». Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Молочный лекарь покажет наш тест. В эфире конкурс «Городской квест».
0: Привет всем экспертам по части столицы Урала. В Екатеринбурге 18 часов и 20 минут, а с вами навигатор. Готовите знания проверить в конкурсе «Городской квест».
2: С нами будет играть Татьяна, и она говорит: самозанятый дизайнер, что либо интересная профессия, либо интересный способ сказать, что делает ремонт у себя на кухне.
3: Привет,
0: Татьяна.
4: Ну, и то, и другое.
2: Нормальное закинул, да? Только что придумал.
0: Скажи, это дизайнер интерьеров конкретно или что-то другое еще?
4: Ага.
0: И сколько интерьеров ты уже сделала таких вот?
4: Каких?
0: Ну, ты же готовишь дизайн-проекты, наверное, да? И вряд ли ты занимаешься ремонтом дальше. Сама.
4: Занимаюсь, конечно.
0: Ну, то есть по своему уже дизайновому проекту у заказчика приходишь и как плиточник начинаешь выкладывать, правильно?
4: Ну, сама-то не делаю рабочие.
0: Так вот, о чем и речь.
3: Я спросил, короче, сколько проектов
0: много у тебя?
4: Я слежу, чтобы они сделали все правильно.
0: То есть ты все-таки приходишь на объект и говоришь, тут вообще не так все. Ребята, смотрите, розетки не в тон.
2: У тебя есть вот эти видосы, которые ты посылаешь бригадам, где ты идешь и недовольно отрываешь все, что они сделали не так?
4: Нет, такого не было.
0: Пора начать.
4: В основном хорошие бригады.
2: А, ну это да, значит, везет очень сильно.
0: Татьяна, Екатеринбург является твоим родным городом?
4: Ну, почти.
0: Почти это на сколько?
3: Как?
4: На сколько лет?
0: Ну, не знаю, это твоя категория.
3: Условно.
0: Что значит почти?
4: Ну, на лет 25.
3: Пойдем,
0: достаточно для того, чтобы разобраться, что тут, где и как. Три вопроса, тем более, с вариантами ответов мы тебе предоставим. Выберешь все три правильно, тогда подарок будет твоим по праву. Рыба-карась, игра началась. Что ты там протянула? Ясно. Надо будет брать этот звук на начало конкурса.
3: Короче, какую из этих улиц можно встретить в районе ЖД вокзала? Журнальный бульвар, брошюрный переулок или книжный проезд?
0: Ага. Там прям кладезь звуков.
3: Ага.
0: Одна из этих улиц действительно есть. Какая? Журнальный бульвар, брошюрный переулок или книжный проезд?
2: Кто хочет стать миллионером, это же оно было. Этот проигрыш у них вот напряжный. Это же есть...
4: Какие-то есть подсказоньки?
3: Это разминочный вопрос, кстати.
2: Подсказоньки тебе должны были дать 25 лет в Екатеринбурге.
4: Давайте книжный проезд.
0: Ну вот.
3: Держи.
0: Это он и есть. Правильный ответ. Соединяет Армавирскую и Артинскую улицы.
2: Двигаемся дальше. Скажи, пожалуйста, что можно увидеть, двигаясь по улице Куйбышева? Площадь Советской Армии, Шарташский рынок или Чкаловскую станцию?
0: Метрополитена.
4: Ну, Шарташский рынок.
0: Ну, тут мы знаем,
3: да.
0: Почти приехали. Точно. Площадь Советской Армии у нас на стыке Первомайского, Луначарского и Мамино-Сибиряка, а Чкаловская станция метрополитена 8 марта еще раз на этом перекрестке. А вот в третьем вопросе мы поговорим про центр, а именно про Харитоновский сад, расположенный за Тюзом и примыкающий к усадьбе Расторгуевых-Харитоновых. Этот парк был заложен 200 лет назад и за это время оброс разными слухами и выдумками. Как ты думаешь, какая из этих легенд о парке является более правдивой? Первое. В парке совершил посадку НЛО. Второе. В годы Великой Отечественной войны парк использовался как тренировочный лагерь для новобранцев. Третье. Под садом существует сеть подземных ходов. Что же из этого правда?
3: Ну, кстати, об этом рассказывают, если ходить на экскурсии. Прям вот любят эти истории травить.
2: У тебя вначале очень сложные условия, если ходить на экскурсии.
4: Я думаю про сеть подземных ходов.
0: Сеть подземных ходов. Ну что ж, ты все еще думаешь об этом?
3: Как часто ты о них думаешь?
0: Они сейчас в этой комнате. Ладно, мы принимаем твой вариант ответа. Что ж, рыба метай, подарок хватай. Абсолютно правда. Действительно, по слухам, купец травера Лев Иванович Расторгуев, опасаясь гонений, проложил из дома ходы через парк под Вознесенской площадью до городского пруда. А по другим сведениям, это остатки тайных штолен, где Расторгуев добывал золото. Но вот действительно где-то находили эти старые подземные ходы.
2: Если бы ты выбрала, что там совершил посадку НЛО, я прям разозлился бы.
0: Что все знают, что они садились на визе. Поздравляем тебя с успехом, Татьяна. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
5: Навигатор.
6: Информация на правах рекламы.
7: Давай по.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
3: Я понял. Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: 9 октября с 7 до 11. Катапульта работает в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Партнер проекта – Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО «Сделано с любовью».
1: Улыбнитесь. Просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
2: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
1: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
3: Строим новое!
4: Ремонтируем любимое!
3: Покупаем докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
5: Объедение эти пельмени!
6: Сочное мясо, тонкое тесто.
7: Объединяет все поколения.
8: Какие брать? Пельмени из сочного мяса цыплят. Натурально вкусно. Птицефабрика «Рефтинская». Есть чем гордиться.

0: Р. Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Р. Адент – прекрасное подтверждение.
1: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
0: Стоматология Р. Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
3: О, специализированный застройщик УГМК Екатеринбург. Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
4: Осень!
5: Нет, слишком радостно. Давай еще дублик. Откуда столько позитива-то?
4: Так из Лимпопо всей семьей ездим.
0: Отдых в аквапарке Лимпопо превратит хмурые будни в яркое приключение. Ведь позитив не за горами,
4: а на горках!
0: И скидок горки. Утренние, вечерние, студенческие, социальные, именинникам и большим семьям. Подробности на limpopo-park.ru. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Скидки действительно до 31 декабря 2026 года. ОКИД Екатеринбург. ОГРН

0: Пилот. Звание.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 18 часов и 32 минуты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор – ООО «Специализированный застройщик», проспект 1 Южный. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты», в городе сейчас 8 баллов. Все еще плотно на Декабристов и Сибирском тракте от Бажова до переулка Активистов и в обратную сторону от Комсомольской до улицы Чапаева. Заторы на ИКАДе от реки Березовка до 25-го километра, от реки Светлая до Новомосковского тракта и от Рижевского тракта до 16-го километра. Также придется держаться на Восточной от Советской до Ткачей и не радует движением Малышева от Бажова до улицы 8 марта. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщать о дорожных сложностях наш автоответчик, его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
4: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
3: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Агеев Артем Алексеевич». Шинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47.
3: Тему про липучку хотел продолжить.
2: Ага.
3: Разговаривать.
2: Давай.
3: Слушай, ну вот сам езжу уже где-то на 10 на липучке, и вот вообще проблем нет.
2: Но опять же, я же говорю, зависит от веса, привода, времени и манеры вождения.
3: Ездил, да, то есть манера понятна, зимой надо все равно ездить по-разному, поспокойнее, чем летом.
2: Согласен, но
3: я
2: просто...
3: Я на дрижерках ездил, ну как бы, да, конечно, есть разница, сейчас на китайском. То есть, ну и в принципе тоже нормально, адекватно ездишь, нормально все получается. Угу.
2: Слушай, а машина какая?
3: Ну сейчас «Москвич» 6-й.
2: Ага, ну седан.
3: Седан, да.
2: И вопрос, резина китайская какая?
3: Триангл.
2: А, ну вот мы тоже тут с товарищем обсуждали, 19-ки триангловские. Я там по поводу цены скорректировался, посмотрел. Как бы нормально, в этом году нормально, без каких-то там супер-пупер скачков, вполне бюджетно.
3: Да, если, вполне.
2: Да, то есть если сравнивать там, допустим, с какими-то представителями японских концернов, там, и тем более европейских, там цена сразу X2, тут как бы да.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Саш, привет.
2: Да.
4: Такой вопрос. Интересует мнение по новой этой Ладе Азимут. Не новый ли это китаец в красивой российской обертке?
2: Ты понимаешь, но как бы пока вот моя доля уверенности, то есть я посмотрю, конечно, как это будет развиваться. То есть то, что мы получили, да, китайские коробки, ну что делать, своих пока у нас интересных нет, сорямба. Значит, что касается стоимости там японских агрегатов, которые тоже закупались, помнишь, там джатки ставили и так далее, ну там тоже как бы ценник конский, поэтому на бюджетный автопром не пойдет. Соответственно, да, есть китайские запчасти, но доработали 1.6, 1.8, вопрос какой? Как бы избавились ли от детских болячек, которые были с масложорами там, и тому подобными вещами. Потому что наш автомобиль всегда был лотереей. Ну, то есть ты покупаешь машину, и она либо сразу нормально ездит, и что с ней нормально, либо сразу начинаются проблемы, и это все, это до скончания веков. Вот, собственно, в этом вопрос больше. То, что это можно считать отечественным автомобилем, по факту, да. То, что эта разработка должна была быть раньше, да, так же, как и «Искра». Их бы 10-15 лет назад, ну, все бы ездили поголовно на этой машине. Но нам нужен, прям очень нужен для конкуренции, особенно в этом сегменте, турбовый мотор и желательно так в 150 и выше лошадей. Однозначно нужен надежный, у нас своего такого нет, посмотрим. Ну, видимо, возьмут китайский, потому что там анонсировано уже на 150 лошадей. И я плюс-минус понимаю, чьи моторы возьмут. Да, уже как бы количество датчиков достаточно большое, тоже китайских, коробки китайские. То есть, по факту, можно назвать уже совместным производством. Но, как бы, наше, да, не спорю. Выглядит интересно. Я прокачусь обязательно подольше, составлю свое мнение, вообще оно того стоит, не стоит. Пока радужные перспективы рисует. Ну, то, что производитель, как бы, анонсировал на ближайшее время продаж. Но насколько это будет надежно, и без всяких вот этих детских болячек, которые преследуют наш автопром десятилетиями. Вот это вопрос открытый.
4: Понял, спасибо.
2: Спасибо и тебе, удачи, благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.

0: Привет всем, кто находится в движении, пусть даже едва заметном. Столица Урала, 18:40, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
1: Виртуальные артисты становятся все популярнее. Они и в сериалах снимаются, и выступают с концертами. Вот на днях в Южной
0: Денег
1: Корее...
0: Денег не просят.
1: Конечно. В Южной Корее на днях прошла фан-встреча с виртуальным кей-поп бойс-бендом. Вместо живых кумиров фанатам вынесли картонные фигурки. Фанаты кипятком...
0: Их разорвали просто, значит.
1: Кипятком писались, да, искренне радовались, рыдали, фоткались с ними,
0: как
1: признавались
0: живой,
1: вот, в любви.
0: Таким я его видел.
1: Да, и это просто... Вот, и при всей абсурдности этот проект, ну и в целом похожие проекты, гребут миллионы. Группа существует конкретно это уже 3 года и катает сейчас полноценный мировой тур. Мировой!
2: Слушайте, на самом деле, я думаю, ну это как будто... Я не расист, но мы теперь знаем, какие азиаты победили, потому что, типа, 10 лет назад у японцев голографическая Хацуне Мику танцует на сцене. Она абсолютно объемная за счет прожектора.
1: У казахов кумыс.
0: Здесь как-то плоско получилось. Чего нельзя было хотя бы манекены сделать? Или что-то типа ростового.
2: Слишком буквально, видимо, восприняли фразу. Да они какие-то картонные.
0: Ну ничего, скоро в продаже появятся резиновые и надувные.
2: Ладно, ребята, прямо по курсу. Вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
3: Продолжайте движение.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзувской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл июль. Гурзувская 63.
7: Акция до конца октября этого года.
8: Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
9: Юбилейная выставка «Мебель и деревообработка Урал» с 13 по 15 октября в Екатеринбург-Экспо. Мебель, оборудование, комплектующие для вашего бизнеса. Бесплатный билет по промокоду «Радио» на mebelexpo-ural.ru. 12+. ОМВК. Москва. Украина. 105-774-968-16-81.
10: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
11: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
12: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги. RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белаш и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
13: 15+. При поддержке русской медной компании.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Как правильно заходить в рабочий чат?
2: Из своей квартиры в центре.
1: ЖК «Микрорайон Центральный». Квартира в комфортном центре с выделенными рабочими зонами, мастер-спальнями и кладовыми.
2: По базовой ставке 13,9%. Спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру 343-13-86.
3: Специализированный застройщик «Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартиры акции ограничены. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита 6,769-7,308%. Акции до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О,

0: Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до конца октября.
2: В Монетке выгодно как ни крути. Кондиционер для белья Вернель. 189 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
4: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а праздник какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидки действуют до 31 октября этого года.
6: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
7: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
8: Не оферта. Предложение ограничено.
9: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановил свой выбор на 104.10 FM на радио «Пилот». Настало время свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Послы стран ЕС согласовали 22-й пакет антироссийских санкций. Ограничения коснутся 1500 компаний и лиц, связанных с оборонным сектором России. Ожидается, что Совет ЕС утвердит пакет, после чего он вступит в силу до конца недели, сообщает ТАСС. Охранника, стрелявшего в подростков в Екатеринбурге, отпустили на свободу. Александру Курсу изменили меру пресечения, у него запрет определенных действий. Информацию Е1 подтвердили в Орджоникидзевском райсуде. По версии следствия, 28 июля Александр 4 раза выстрелил в ребенка из пневматического ружья. Подросток получил ушибленные раны спины и ушной раковины. Против Александра возбудили уголовное дело о самоуправстве. Неизвестные в соцсетях распространяют фейк о якобы вспышке редкого вируса на Урале. Заявление в ролике звучит от имени губернатора Дениса Паслера. В департаменте информполитики информацию опровергли. По данным специалистов, никаких заражений опасными инфекциями на Урале нет. Граждан призвали не доверять сообщениям, не имеющим официального подтверждения, и не пересылать подобное в соцсетях и мессенджерах. Более 24 700 детей родилось в Свердловской области с начала года. Примерно 12 700 мальчиков и 12 000 девочек. Среди новорожденных 242 пары близнецов, сообщили в облздраве. 7 октября в России отмечается День беременных. По данным на сегодня, на Среднем Урале ждут ребенка 20 335 женщин. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова в ходе поездки в Екатеринбург заявила, что Свердловская область по суммарному коэффициенту рождаемости опережает Россию на 7%. Лионель Месси с трудом сыграл свой последний матч за сборную Аргентины. Сначала он расплакался в автобусе по дороге на стадион, затем не смог сдержать слез во время проводов на поле. Там развернули огромную футболку с номером 10, а на 10-й минуте матч остановили ради фейерверка и оваций. Товарищеский матч закончился со счетом 3-0 в пользу Аргентины. Футбольную карьеру Месси не завершает. Теперь он будет играть за Интер Майами. Доллар 85.71, евро 96.03.
4: Информация на правах рекламы.
5: Наша семья выбирает Новокольцовский, потому что здесь я спокойна за своего ребенка. Он пойдет в новый детский сад рядом с домом.
6: А еще здесь интересный двор, где мы играем в футбол, катаемся с горок.
5: Я знаю, где будет расти мой ребенок. Ведь настоящий дом там, где спокойно мне и безопасно моим детям. Район Новокольцовский.
7: Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей. Новоселам останется только расставить мебель.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: О чем не скажут пчеловоды на радио «Пилот». Прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Никко Моторс». Субару Центр, Екатеринбург, Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
10: Завтра будет прекрасная погода. Потепление аж до плюс 10 градусов. Но это днем, утром плюс 6, вечером плюс 8. Небо пасмурное, но дождь обещают днем всего лишь с часу до 4 и даже не сильный. Разве что ветер будет не очень приятный. Западный 3-5 метров в секунду, порывы до 9.
0: Как быстро ты понизила свои стандарты того, что хорошо.
11: Не можешь повысить возможности, понижай потребности.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург, Восток. Купить авто из Китая или ОАЭ проще, чем кажется. Мы подберем варианты, проверим историю и состояние. Организуем выкуп, доставку в Екатеринбург. Приготовим документы для таможни и регистрации. От тебя потребуется только сесть за руль. Subaru Center Екатеринбург, Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14. Код города 343.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
16: Сегодня встречаемся там.
17: Опять твои загадки.
16: Ужин на террасе с шикарным видом на центр города. Легко отгадать, где будет хорошо.
18: Университи. Место, где твои идеи становятся реальностью. Университи. Одно из самых ликвидных проектов города. От центра всего 15 минут. Звоните 343-1386. Подробнее на правоберег.ру.
19: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: это. Привет всем, кто сокращает расстояние между собой горячим ужином. В Екатеринбурге 19 часов и 3 минуты, а с вами на 104,4 вечерний
1: навигатор.
0: У микрофона в студии на линии на 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
2: А на календаре 7 октября. Мы сегодня отмечаем День вежливых людей в России, чтобы мы все с вами помнили, что живем в цивилизованном обществе вообще-то, имели для этого общества хотя бы пару вежливых слов.
3: А я, знаете, иногда наблюдаю где-нибудь вот в кофейне, в частности, очередь, и вот реально думаешь, у людей платные слова, походу, потому что за «здравствуйте» они вообще не хотят платить. Ну, прям, я не понимаю этого. Столько людей не здороваются нигде.
2: Это да, это неприятненько. Еще отмечается Всероссийский день беременных сегодня, чтобы вот обратить внимание на такую сложную женскую роль, как мать.
0: Угу.
2: Вот, всех поздравляю. Еще сегодня день вспоминания про теплые вещи, о которых мы с вами давно уже вспомнили. Спасибо погоде.
3: Да.
2: Также отмечается день «ты важен мне», чтобы мы, вы не забывали время от времени повторять.
3: Не-не-не, только ты там.
2: Только
3: сказано.
2: Я, да, день, вот ты важен мне, Валя, только говори. Короче, своим близким надо говорить периодически о том, что цените, любите, все такое.
3: Мне кажется, это про то, что, типа, если ты, ну, кто-то для тебя вы, но это не он не важен. Сегодня только ты.
2: Все, я тебя понял. Еще отмечается Всемирный день карате. У него, кстати, две даты. Сегодня 17 июня. Видимо, невозможно этот вид боевых искусств перехвалить. Поэтому вот всех каратистов поздравляю.
3: Невозможно эффективно применить в ММА.
0: Это карате до или после карате?
3: Сегодня... Карате после, да, это ты пытался в переулке с его помощью отбиться, и у тебя уже весь нос поломанный.
2: Еще отмечается день ванны. Я знаю, что далеко не все любят ванны.
3: Да.
2: Кто-то
0: особенно
2: вот
0: носить чугунные.
2: Отдает. Ну, носить это, да, это отдельный вид. В общем, эти цветастые, блин, ароматные растворимые бомбочки для ванн. Ну, они же такие прикольные.
0: Это не бомбочки. Я не знаю, почему их назвали бомбочками. Совершенно неуместно.
2: Ну, да, действительно. Вот, а еще отмечается день случайных приступов поэзии. Отмечается он в первую среду октября, то есть плавающая у него дата, чтобы дать волю внезапному вдохновению, написать стихи, поделиться обязательно ими с окружающими и, может быть, даже в неожиданных местах свою поэзию оставить.
0: Ну, за это обычно есть определенная ответственность.
2: Действительно.
3: Нет в этой жизни человека хуже, который серьезно написал стихотворение и говорит, а можешь оценить?
0: Почему на табуреточку стоит? Чтобы легко можно было выбить. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе 8 баллов. Все еще плотно декабристов и сибирском тракте от Бажова до переулка Активистов и от Комсомольской до 8 марта. В другую сторону, соответственно, 8 марта стоит от Ленина до остановки Южная. На самом проспекте Ленина толчья от Восточной до Московской. Сложности на ИКАДе от Чусовского тракта до Новомосковского тракта. И придется держаться на Малышева от Гагарина до Максима Горького.
3: Идет бычок качать.
2: А если вам что добавить к этой сводке, добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
4: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
5: Реклама.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
7: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.
1: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны «Урал». Куйбышева, 42Б. Телефон 319-02-02.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «НПТК Супротек». Привет всем, кто умеет рифмовать. Столица Урала, 19 часов и 14 минут, а с вами навигатор в компании Эдуарда Булашова, Андрея Дашкина и Вали Баталовой. И пришло время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
1: Для участия нужно набрать 237-104.
0: Есть звоночек, алло.
2: Привет.
0: Можно говорить? Ну что ж, бывает.
1: Не договорились ни до чего.
0: Да, 237-104. Дозвониться — это не значит выиграть. Потому что не только дозвониться, но еще и в нашем задании, собственно, взять и верх.
2: Ну да,
0: это не так сложно на самом деле. Но, тем не менее, для этого нужна речевая какая-то связь.
1: Помогите, у меня верх взяли.
0: Он был белым или черным? Белый верх, черный, не вспомнил.
2: Он сейчас белый, да.
1: Эх, какие раньше были простые времена. Куда не идешь, все таки два цвета, прямоугольная одежда.
0: Алло.
2: Привет.
1: Добрый вечер.
0: Можно говорить, как зовут тебя?
3: Денис.
0: Денис, расскажи немного про себя. Где трудишься? Чем занимаешься?
3: Я инженер на заводе.
0: О, как тебя туда занесло? То есть ты с детства хотел что-то инженерить? Или это как-то совпало случайно?
3: Получил образование, пошел на завод.
0: Это хорошо. Знаешь, ничего не выбирал, получил, и куда
1: пошел? Это история очень многих людей. Ну, получил образование, вот и
0: на самом деле, не всегда. Вот я, например, педагог по образованию, но я не пошел. Я вот тут оказался. Денис, знаком ли тебе наш музыкальный конкурс, или о нем немножко стоит рассказать?
3: Знаком, но можно рассказать.
0: Ну ладно, давай повторим. У нас для тебя есть музыкальное задание «Мод» с композицией Тарантино, именно с небольшим фрагментиком из этого трека. Одно слово, мы, как всегда, закрыли визгом наши резиновые шилы. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок по праву будет твоим. Готов расчмокивать?
3: Да.
0: Ну, полетели.
4: Мой Бог указал мне, но ты завязала глаза. Мой Бог подарил мне свободу, ты ее забрала.
0: Мы можем повторить задание текстом. Денис, в этом есть необходимость?
3: Да.
1: Хорошо. У Мота в голосе тут в этом треке прям слышно, как он понтуется, когда это делает.
0: А мне кажется, что он похож на школьника здесь. Ну ладно.
2: Короче, мой Бог указал мне, но ты завязала глаза. Мой Бог подарил мне свободу, но ты ее забрала.
0: Ну,
2: что он там ему указал?
0: Как думаешь, да, действительно, что указано было? Никаких мыслей.
3: Что? Что? Подсказок больше не будет?
0: Да какие подсказки? Рифма это какая? Вот смотри, мой Бог указал мне... Мой Бог подарил мне свободу. Вот здесь рифма. Что он может указать?
1: Да, как будто...
3: Глаза?
0: Ну нет, указать... Уже завязала глаза, это следующая рифма. А это другая строчка.
1: Это на самом деле устоявшееся выражение, в общем-то, и целом.
0: Да.
1: Как правильно, как правило, указывают чаще всего именно это.
0: А ты сейчас где находишься? Дома?
3: В машине.
1: За тобой выехали.
0: Вот я тебе так скажу, если ты сейчас в машине, она прям под тобой.
3: Вода.
2: О, да.
0: А если под ней посмотреть? Что будет?
1: Слушай,
0: нет ведь... Земля, да. Ну, все логично. Ну, там да. Дальше берем.
1: Слушай, мантия, ядро. Я просто рад, что типа не труп начальника или что-нибудь такое.
0: Больше никаких версий нет, Денис.
3: Всего нету.
0: Ладно, не расстраивайся, узнаешь правду от другого радиослушателя. 237-104, кто готов дать верный ответ? Алло.
2: Привет.
1: Добрый вечер.
0: Ух, можно убавить приемчик. Как зовут тебя?
3: Денис.
0: Денис еще один.
1: О, можно не переписывать.
0: Если, конечно, дашь правильный ответ. Какое слово?
3: Дорогу.
0: Да, конечно, да. Же, да.
4: Мне дорогу.
0: Ой-ой, поздравляем тебя с победой, Денис. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно.
0: 3-4.
3: Офигенно.
5: Навигатор.
6: Информация на правах рекламы.
7: Я автоп.

Блогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы для двигателей и трансмиссий, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 октября 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
2: Я понял, Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
3: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода же от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это Водажо от Финогрупп. Водажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74. Водажо.финогрупп.ру

0: 9 октября с 7 до 11 «Катапульта» работает в клинике доктора Бузова на Мичурина 21. Партнер проекта – Центр эстетического восстановления доктора Бузова. ООО «Сделано с любовью».
1: Операция.
2: Реабилитация.
1: Восстановление.
2: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
2: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
1: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdefisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
3: Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч Урала. Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. Урал примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
7: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
8: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
9: ИП «Дылгин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.

0: пилоте.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Специализированный застройщик», проспект Первый Южный. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, крупнейшие заторы расположились следующим образом. Все еще плотно на Декабристов и Сибирском тракте от Бажова до переулка Активистов и в обратную сторону от Комсомольской до улицы 8 марта. На 8 марта пробки от Радищева до остановки Южная и от остановки Южная до Малышева. Также придется задержаться на Ленина от Тимирязева до Московской. Много транспорта на ИКАДе от реки Светлая до Новомосковского тракта и не радует движением челюскинцев вместе с Московской от Бориса Ельцина до улицы Куйбышева. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Агрегатор. Без записанных ник терапевту, а гигапевту рубрика «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор». И пора выяснить, что происходит в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
3: Тут бренд настольных аксессуаров под странным названием «Colo Light» работает над любопытным дополнением для геймеров парой колонок под названием «Химера», которые словно парят вокруг головы, создавая более глубокое погружение в игровой процесс. Набор «Химера» крепится к любому игровому креслу с помощью универсальной системы зажимов. В принципе, всем нам знакомы вот самые дешманские селфи-палки, которые гнутся. Вот. Типа того, только посерьезней. Регулируется это под позу игрока, вот как раз сгибанием. Подключение возможно через AUX-кабель или с помощью входящего в комплект радиопередатчика. Подключить можно к ПК, консоли, Steam Deck'у или мобильному устройству, чтобы направлять звук подобно паре очень больших открытых наушников. Поскольку динамики закреплены там, где вы слышите их лучше всего, можно ожидать детализированных окружающих звуков в играх.
2: Ничего себе недопонимания.
4: Да,
2: лучше всего слышишь, когда в уши.
3: Действительно, если еще правильно настроить, направить на одинаковом расстоянии от двух ушей, будет просто сказка. Хорошо, что только две. Химера также включает микрофон, ну, не знаю, где он там крепится, отсекающий эхо и внешний шум, чтобы вы четко звучали в командных голосовых чатах. А все это явно добавит еще одно измерение вашим игровым сессиям, по мнению, по крайней мере, авторов, не опустошая при этом кошелек, ведь при предзаказу новинка стоит-то всего 18 тысяч рублей, копеечки. А вот когда выйдет уже в продажу, станет стоить уже 31 тысячу рублей.
2: Я не понимаю, вот на самом деле самый ненужный вообще тут пункт, как мне кажется, это история про чистый звук во время игры. Прям сильно это надо, чтобы говорить, ты придурок, он на Б, я тебе говорил, он на Б.
3: Слушайте, ну если так хочется подвесить колонки, сделать их действительно висящими, возьмите кашпо.
2: Я еще думаю, что надо наказывать людей, которые такую тупню покупают, чтобы, ну, у различных девайсов бывают же вот эти звуки включения.
3: Держать их в лобби в подвешенном состоянии.
2: Чтобы ты садишься, включаешь, и первым делом на неубавляемой вообще громкости играет отрывок из песни арии вот этот.
3: Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь навигатором.
5: Информация на правах рекламы.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Мужчины ничему уже не верят и вместо интима с кем-то выбирают просто...
4: Левую или правую руку?
3: Самолюбование. И тренд называют гунингом. И себя называют гунерами. Часами смотрят. Любят себя. Иногда с единомышленниками онлайн. Это уже целые комьюнити.
5: В смысле, по Zoom это делают или что?
3: Сейчас же очень вот это вот распространено комьюнити. Общение, клубы.
4: И если так, девушки... я себе книжные клубы представлял.
3: Если вот девушки идут в книжные клубы, то мужчины, у них там свои
4: клубы. Знаем мы там, какие
3: по
4: страницы
3: будням,
4: вы облизываете.
3: По будням, да. Может все это длиться по 3 часа. Выходные весь день, вы понимаете? Главные плюсы – это экономия денег и времени, а также отсутствие рисков разных. Все. Вот видите,
4: Опять же, хорошо.
3: Идеально.
4: Не заболеешь.
3: Да. Здоровье, экономия – и время, и деньги.
4: Конечно.
3: И прекрасно. А девушки в книжных
4: Вы там листайте, что хотите.
3: Да.
4: Мы свое тут это... Просто я не очень понимаю, как это делать в компании, да еще и в онлайне.
3: А вот ты попробуй.
4: Не, такой голландский штурвал не по мне.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, LG, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.
8: О,

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Июль Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль Авто». Рекомендую самым внимательным.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в Бруснике. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: 40 лет комсомола 38Б. Сайт skillpro66.ru.
1: В Монетке выгодно, как ни крути. Рыба Тирпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. А цена действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
2: Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Не оферта. Предложение ограничено.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Что ж, ребята, пришло время говорить до свидания. Навигатор завершает на сегодня трудовую деятельность.
1: Ну, напоследок, интересный факт. Оказывается, у птиц нет рецепторов к острому, поэтому они спокойно едят всякое вот это вот. И капсаицин им тоже не мешает. Его добавляют в корм для птиц специально, чтобы белки и другие хищники, которые чувствуют жгучее, не отбирали еду.
2: Ой, а там сразу над кормушкой вот эти собираются. Ой, я люблю, когда ем и потею. Но мне интересно, а это работает вот полноценно? То есть, им есть такое, что им не остро на входе, но на выходе? Вам кажется, что это счастливое воркующее пение птичек? Это крики.
1: Помет, который прожигает лавочки.
2: Над тобой пролетает вот это, тебе что-то на плечо упало, и сверху со звуком Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться. Но, естественно, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радио Пилот.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
3: Всем до завтра. Навигатор!

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто настроился на 104.10. Час подходит к своему завершению, и на радио «Пилот» настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор – ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый вечер. Послы стран ЕС согласовали 22-й пакет антироссийских санкций. Ограничения коснутся 1500 компаний и лиц, связанных с оборонным сектором России. Ожидается, что Совет ЕС утвердит пакет, после чего он вступит в силу до конца недели, сообщает ТАСС. Алексей Орлов станет сенатором в Совете Федерации. Он сменит бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, который будет депутатом регионального заксобрания. Кстати, ранее Алексей Орлов сменил Александра Высокинского на посту мэра Екатеринбурга, напоминает Е1. 14-летний школьник, который в понедельник распылил перцовый баллончик в лицо женщине-водителю трамвая, после задержания извинился за свой поступок. Как сообщили в областном следственном управлении СКР, подросток попросил прощения, обещал, что больше так не будет. Он также предупредил других, что за подобные поступки наступает уголовная ответственность. Ему предъявлено обвинение по статье «Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия». Билетов на «Щелкунчик» из декабрьской афиши Екатеринбургского театра оперы и балета почти не осталось. На все 7 спектаклей осталось около 170 мест по цене от 8 до 20 тысяч рублей, сообщает агентство «Новый день». Самый доступный день – 30 декабря, на него еще есть 80 мест. Топор Джека Николсона из культового фильма «Сияние» выставят на аукцион. Торги будут посвящены фильмам Стэнли Кубрика. Топор оценивается в 30-50 тысяч фунтов. Всего на аукцион отправят сотни предметов, связанных с фильмами Кубрика. Это костюмы из фильма с широко закрытыми глазами, режиссерское кресло, рабочие сценарии с пометками режиссера и другие реквизиты. Отдельным лотом станет «Звездное дитя» – фигура младенца из финала 2001 «Космической Одиссеи», которую оценивают в 600-800 тысяч фунтов. Торги пройдут 3 февраля в Лондоне, пишет «Коммерсант». Доллар 85.71, евро 96.03.
5: Информация на правах рекламы.
0: Гребец. Запомните эту компанию. Гребец решит любые вопросы, связанные со строительными косяками.
6: О, мне надо взыскать деньги за строительные косяки.
0: Гребец.
7: А меня затопили.
0: Гребец поможет получить компенсацию.
7: У меня промерзают стены и окна.
0: Гребец.
6: На стенах плесень.
0: Гребец.
6: Нужна приемка или экспертиза квартиры и частного дома.
0: Лучше звоните в компанию «Гребец». Телефон 8 800 101 66 96.
8: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос».
9: В четверг на этой неделе ожидается сильный ветер. Шею обязательно закрывайте. Западный 3-5 метров в секунду и при этом порывистый до 9 метров в секунду.
1: Шею закрывайте с запада, прям.
9: Дождь обещают, но не как сегодня, только с 13 до 16 часов. В остальном небо пасмурное, а на термометре от 6 до 10 градусов выше 0.
10: Я вот раньше, когда мучился от всяких диперсий, я думал, что это как-то связано с травмирующими событиями жизни, а потом я понял, нет, я родился вот в это.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
15: Артём, давай купим машину.
10: Какую машину? Стиральную?
15: Нет, импортную.
10: Китайскую, что ли?
15: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
10: Да где ты ее сейчас найдешь?
15: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
16: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40 лет комсомола, 38Б. Сайт skillpro66.ru.
2: Жилой комплекс «Никольский». От УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В октябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца октября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
5: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
6: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
3: «Одрел Групп». Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Свет, свет.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН-16-965-81-15-330.
2: Русская медная компания представляет. Екатеринбург. 17 октября. Далекое будущее.
3: Город изменился. Технологии изменились. Но одно осталось прежним. Желание доказать, кто сильнее. В городе будущего встречаются две крупнейшие боевые лиги. RCC и Karate Combat. И сегодня здесь решится судьба мирового титула. Ильяс Хамзин против Александра Косма. Также на арене чемпионы RCC Влад Белас и Дмитрий Климов. RCC и Karate Combat. 17 октября. УГМК-арена. Будущее начинается здесь.
4: 15+. При поддержке русской медной компании.
5: Мой ребенок занимается плаванием. Раньше тренировка означала ранний подъем и дорогу через весь город.
6: А теперь мы живем в Новокольцовском.
5: Рядом с нашим домом находится бассейн мирового уровня. Все для спортивных достижений моего ребенка. Наша семья выбирает район Новокольцовский.
7: Скидка до 15% на квартиры с ремонтом. Вам останется только расставить мебель.
8: О, специализированный застройщик Синар Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. Подробности на синардевелопмент.ру. Город Екатеринбург.

0: рекламу.
1: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
3: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а праздник какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидки действуют до 31 октября этого года.
5: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
6: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
7: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
8: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
9: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
10: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Строим новое.
3: Ремонтируем любимое.
2: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки. Такси три.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама.
4: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
5: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
6: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Саламат сима.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
4: Привет.
0: Радио 104.10 FM.

0: В Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Саламатсива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.